максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
3: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Боже мой, как я скучал, друзья.
1: Аналогично.
0: Всем доброе утро, здравствуйте. Hello. В эфире утреннее шоу на радио Максимум. Наконец-то понедельник, счастье-то какое. Ура, ура.
1: Что ты несешь?
0: Еще раз ура, друзья. Не, ну для кого-то понедельник — это тяжелый рабочий день, начало трудовой недели. Да, мы тоже работаем, но для нас это действительно праздник. Утреннее шоу — это всегда праздник.
1: Ну ладно, я понял, в чем проблемка. Для тебя это последний рабочий день перед отпуском.
0: Ты меня раскусил.
1: Последний рабочий понедельник.
0: Да? Последний
1: так
0: рабочий
1: что,
0: понедельник.
1: Да, радость обоснована абсолютно.
0: Радость обоснована, еще и погода хорошая сегодня. Плюс 19 градусов облачно с прояснениями. Ожадков не ожидается, но я вижу на карте слева сбоку в районе Рузы огромное дождевое облако. Как не может ожидаться осадков по этому поводу, я не знаю, что там за люди сидят такие.
1: Здесь готовимся к худшему.
0: Вот здесь сидят, я вижу, эксперты. В области простуды на губах, например. Дмитрий Шиманский, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я, походу, допелся на репетиционной базе в чужой казенный микрофон.
0: В грязный чужой вонючий микрофон.
1: Его же все время облизываешь, постоянно с ним контактируешь.
0: Фу, какая
1: теперь
0: гадость.
1: Вот мажемся специальными мазями, пьем таблетоз, потому что бесит страшно. А впереди же еще важные дела, как появиться на публике в том же Санкт-Петербурге с такой губищей.
0: Ну, ничего страшного, там-то поймут, это же Питер.
1: Да, а Чаки Бой, кстати, отлично пел такой.
0: Да, друзья, у нас же прошел большой сольный концерт пятилетия группы The Translators. Мы играли. Ох, ребята, как мы играли, как мы пели, как мы танцевали. Как же было круто. Пришло больше 1000 человек. Вы представите себе просто, может, такую толпу огромную на концерте группы The Translators. Всем огромный респект и уважуха за то, что вы не поленились и приехали к нам отмечать день рождения. Там... То же самое ждет и Санкт-Петербург уже в эту пятницу.
1: Сегодня тоже будет почти как на нашем концерте. Тоже двое, тоже что-то несут. Будем сегодня мы и рамочку разыгрывать, будем и с новостями делиться, и тему раскатывать. И песенка у нас сегодня прозвучит.
0: Да, друзья, сегодня наконец-таки премьера ладного трека.
1: Ура!
0: В эфире утреннего шоу на радио Максимум. Это мы тоже дождались. Но обо всем по порядку. Не менее ладные треки прозвучат и в этом часе. Это будут Fall Out Boy, певица Pink, Queens of the Stone Age, группа Muse и ZZ Top, Foo Fighters, Green Day, Scorpions, тут как тут, и The Rasmus, First Day of My Life. Круто, мощно, громко, все вместе.
2: Понеслась!

0: Чак и Шуманский.
1: Всем еще раз привет, в эфире утреннее шоу Чака и Шуманского.
2: Утреннее шоу, которого уже скоро не будет. Все, последние дни дорабатываем, перед отпуском, конечно. Так что слушайте нас сейчас в оба уха, чтобы потом не жаловались.
1: А потом все, разъедемся кто куда на целый месяц.
2: Ну, мы с тобой так уж сразу разъезжаться не будем. Нам еще в Питере концерт играть.
1: Это да.
2: А потом, перед тем, как свалить в теплые края, можно в Москве потусить. Я вон как раз на неделе мониторил, где у нас на велике лучше всего кататься.
1: И что намониторил?
2: Ну, прям несколько конкретных маршрутов возле дома. Вышел из подъезда и дал по педалям. Хвала нейросетям, конечно же. Один маршрут чисто по Митинскому парку, так. Другой по всему северо-западу, через Строгино. Ага. Но я еще кое-что увидел, пока мониторил. И как-то неожиданно для себя даже заинтересовался.
1: Не томи уже, что?
2: Увидел в чате с Алисой рекламу я. В шоссейных велотренировок с тренером.
1: Шуманский, ты меня пугаешь.
2: Ну, серьезно, я бы вообще фиг, когда узнал об этом.
1: Типичный Шуманский, нахваливает технический прогресс в нейросети. Ладно.
2: Ну, в данном случае я вообще-то нахваливаю рекламу.
1: Ну, давай, тренируйся. В следующий раз Алиса твоя тебе покажет рекламу желтой майки лидера. Ну, я надеюсь. Будешь чемпион Митина по шоссейным велогонкам, а я рядом на электросамокате поеду. Без тренера. Сам справлюсь.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Два авиабилета в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум».

0: Stereophonics. Maybe tomorrow, maybe no.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Знаешь, вот так вот бывает, не можешь ты определиться, может завтра, может послезавтра. Это когда ты ремонт начал делать в квартире, да, нанял работников, они такие, ну, когда закончить, они такие, maybe tomorrow.
2: Вялотекущая история
0: maybe
2: такая.
0: Maybe the day after tomorrow,
2: но
0: да.
2: Но есть вещи, про которые нельзя сказать, что они вялотекущие, потому что...
0: Что это за вещь?
2: Каждая серия ММА, да, каждый, так сказать, выход людей в октагон, это динамичная история.
0: Это праздник.
2: Есть идея отправить вас 5 сентября в Международный центр бокса в Лужниках.
0: Круто.
2: Итак, выиграй 2 билета на ежегодное шоу главных звезд ММА серии. У тебя есть отличный шанс увидеть топовых бойцов во всей красе. На своем следующем турнире ММА серия не планирует сбавлять обороты и готовит для зрителей нечто по-настоящему уникальное и запоминающееся. Одно из главных событий вечера – схватка Андрея Василенко. Василенко, который, казалось, видел в октагоне ММА серии буквально все, от горячих дебютов до титульных боев, теперь примет дерзкий вызов от амбициозного Арсена Нарсисяна, вернувшегося в лигу с новой силой. Москва, 5 сентября, Международный центр бокса в Лужниках.
0: Да, классно будет, наверное. Шуманский, а ты бы не хотел вот в октагон выскочить с кем-нибудь?
2: Но только в костюме, знаешь, в котором собак тренируют, чтобы вот любые попытки меня задеть.
0: Слушай, у меня появилось предложение для организаторов ММА. Ты будешь, смотри, в костюме, в котором тренируют собак.
2: Совершенно верно.
0: Да? Вот этот, который кусать.
2: Который невозможно не прокусить, не пробить.
0: А я буду в костюме собаки. И мы вот таким вот дуплетом с тобой там выставим. Интересно, что будет?
2: Давай, это будет не 5 сентября.
0: Нет, это 5 сентября. Я просто...
2: В другой день.
0: Как идея.
2: Да идея такая подходит мне.
0: Не, идея так...
2: Потом еще можно выступать в костюмах надувных сумоистов.
0: Можно по-разному это все вертеть, крутить. Не, на самом деле в октагоне на ММА собираются серьезные люди. Там таких, как мы, за версту не пускают. Поэтому мы предлагаем именно вам, дорогие друзья, выиграть пару билетов и сходить туда посмотреть, как там дерутся настоящие мужчины. Куда нужно отправлять заявку на участие в «Ворота Факт»? Сейчас расскажет один из них.
1: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Без комиссий.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса.

0: Точка.ру. ВТБ. Помогаем делом.
1: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-класс и семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Что было с онлайном вчера? Куда он приведет нас завтра? И что происходит с мировой паутиной прямо сейчас?
12: Ответы знает наш гость Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера.
13: Тебя ждет целый час обсуждения самых хайповых новинок и интернет-трендов в рубрике «Максинет».
11: Задавай свои вопросы. Каждый последний понедельник месяца в 10.00 на Радио Максимум. Не пропусти. Подключайся к «Максинет». 12+.
14: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
15: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
11: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Это был Back Up All Night. 7.31. Мы переходим к любимой части утреннего шоу всех радиослушателей. Это What the Fact.
0: What the Fact. На радио Максимум.
1: Ну что, сегодня на наше радио крючок попалась золотая рыбка. Среди наших радиослушателей Анастасия. Доброе утро, Настя.
2: Доброе утро.
1: Ой, слышно, как хорошо.
3: Представляешь, я только вчера слушал песню Юрия Антонова «Анастасия».
1: Так, и вот она сама, да, идет нам в руки.
3: Она идет нам в руки, и там такая интересная строчка есть, как поток, пшеницы тихо льется тебе на плечи. Я вот раз выслушал. Ты когда-нибудь ощущала такое, чтобы тебе поток золотой пшеницы тихо лился тебе на плечи? Бывало такое, Анастасия?
2: Нет, такого мне еще пока не было.
3: Вот попробуй, интересно. Вот,
1: понимаю, если
2: по... это, к сожалению, не знаю.
1: Вот ты сейчас выиграешь билеты на ММА, и там как раз, скорее всего...
2: Польется, да?
1: Это польется прям на плечи и вообще на все остальное.
3: О, вот так будет.
1: Так же я представляю поход на ММА. Так, ладно, друзья, давайте серьезно. У нас серьезное утреннее шоу на радио Максимум. Анастасия, Дмитрий Шиманский, Чак, три факта, два настоящих, один придуманный. Нужно догадаться, Анастасия, какой факт мы придумали сегодня.
3: Сегодня играем в честь Дня черешни.
1: О, ну ты, наверное, килограммами поедаешь черешню, да?
2: Ну да, бывает. Летом очень прикольно, кстати, когда она такая вот уже зрелая, прям вкусно очень.
1: Летом прикольнее с черешней, когда она дешевая. Когда дорогая, есть черешня.
2: Ну, не так, конечно, не очень, но...
1: Ну, как бы одну черешню позволить себе можно.
3: Ну, погнали, скоростной розыгрыш.
1: Итак, включаю тревожную музыку, погнали.
3: Факт номер один. Черешня – любимый десерт человечества с каменного века. Факт номер два. Существуют соревнования по выплевыванию косточек. И третий факт. Черешня-терапия существует при легких формах депрессии.
1: Вот такие вот истории у нас сегодня, Анастасия.
2: Ну, первый вариант какой-то вот, не знаю, мне кажется, не существовало еще пока.
3: В каменном веке
1: не существовало? Ты думаешь, не росла черешня в те времена?
2: Нет, нет.
3: А что, только папоротники жрали, что ли?
1: А что, ели тогда?
2: Какой? Ну, не
1: хорошо. Настасья, давай так, какой десерт из каменного века ты знаешь популярный?
2: Камни.
1: Молодец. Я все. Я больше не знаю, что сказать.
3: Мне теперь не хочется, что ты проиграла, понимаешь? А ты пошла по странному пути.
1: А я тебе больше скажу, если спросишь про второй и про третий факт, она ответит то же самое.
3: Что все это бред, да?
1: Нет, что все это камни. Она скажет такой асимметричный ответ. Так, слушай, ну, либо мы принимаем, либо я сейчас просто нажимаю.
3: Но мы намекаем Анастасии, что у нее есть шанс.
2: Второй вариант. Давайте второй вариант.
3: Что есть шанс у нее намекаем?
1: Шанс есть у тебя, Анастасия.
3: Насколько ты далека, конечно, от ММА сейчас была.
2: Давайте третий вариант, хорошо.
1: Давайте третий.
3: Ага, хорошо.
1: И она потом опять возвращается к первому. Так мы ее гоняли по кругу все утро. Так, выбирает Анастасия третий вариант. Давайте узнаем правду про черешню.
3: Да, это очень давняя история. Археологи обнаруживали окаменелые косточки в доисторических пещерах по всей Европе и Азии. Десятки тысяч лет назад это все еще началось. Далее, по поводу соревнований. Естественно, в штате Мичиган. Например, один из крутейших рекордсменов.
1: Стрелок, да?
3: Брайан Краузе. Он выплюнул косточку более на 100 футов в соревнованиях по фристайлу, позволяющих стартовать с разбега.
1: Черешневый фристайл.
3: Плюй, родной.
1: Как круто надо заняться.
3: Я тебя полюбил, я тебя научу.
1: Давай серьезно вернемся к Анастасии.
3: И, конечно, черешневой терапии не существует при легких формах депрессии.
1: Но, с другой стороны, это все равно... Это очень странно. Я тоже, Анастасия, удивлен, не меньше твоего. Но ты выигрываешь сегодня у нас.
3: Ура!
1: Твои аплодисменты.
3: И радио Максимум дарит тебе два билета на большой турнир ММА-серии. Мы уже знаем, как ты проведешь первый уикенд этой осени на трибунах Лужников.

0: Ков, где перед тобой выступят главные звезды смешанных единоборств, долгожданные камбэки, интригующие дебюты, а бой Андрея Василенко и Арсена Нарсисяна станет бескомпромиссной проверкой на прочность и гарантированным зрелищем для всех фанатов. Встречаемся 5 сентября в Международном центре бокса в Лужниках.
1: Фух, Анастасия, ну класс, да, желаем тебе удачного боя, скажем так, хоть ты не выходишь в октагон. Давай в финале вопрос, Настя.
0: Сколько косточек было проглочено любителями черешни только за 26-й год?
2: Максимум.
3: Да! Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк».

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действия 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: ZZ Top Sharp Dressed Man.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: И самое долгое, длиннющее, невероятного размера соло на гитаре, которое можно услышать в эфире утреннего шоу.
2: Песня
0: на
2: из времен, когда не было интернета, чувствуется.
0: Да, они подумали, слушай, ну тут у нас, наверное, есть лишние 1.5-2 минуты.
2: Чем занять людей?
0: Ну ты можешь что-нибудь Бэт Гиббонс сыграть на гитаре? Он говорит, конечно, могу.
2: Вот у нас автовопрос, он быстренький, раз и все.
0: Конечно, погнали.
1: Автовопрос. Автовопрос на радио «Максимум».
0: Ну, хоть автовопрос сегодня быстренький, но он праздничный, он особенный сегодня, потому что у нас сегодня, дорогие друзья, буквально вот через час, даже меньше, состоится премьера «Ладного» трека на радио «Максимум».
2: Да, вы долго присылали нам всякие свои строчки, мы делали из них «Ладный» трек, песню о летних путешествиях, о автопутешествиях, но ведь подумалось нам, а ведь много песен разных, в которых упоминается так или иначе автомобиль, крепче за баранку держись шофер.
0: Или путешествие на автомобиле.
2: Да,
0: поездки на машине.
2: Давайте мы сейчас в рамках автовопроса вспомним ваши любимые песни, в которых так или иначе упоминается что-нибудь связанное с тачками.
0: Класс, ребята, ну наконец-таки дождались. Петь не надо, просто напишите название трека, песни. Может, строчку какую-то, да, тут можно прибабахать. 8-9-2-6-0-7-103-7. Это номер нашего мессенджера, ждем.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Чак и Шуманский.
1: Queens of the Stone Age, No One Knows. Эта песня не про автопутешествия. Она вообще к автомобилям не имеет никакого отношения. А мы вас спросили в рамках автовопроса и в предвкушении, преддверии премьеры ладного трека, какие вы знаете песни про автомобили, про поездки и так далее. Ну, началось.
2: Началось. «Король дороги», Иван вспоминает группу «Ария».
1: Очень хорошая песня
3: я
1: про дорогу.
3: Ватери рай, сама вот выберу.
1: Роман пишет, не помню, как называть песню, но начинается она «Эрон-дон-дон, эрон-дон-дон». Я, мать его, не помню. Ничто так не ассоциируется с тачками, но ей, по-моему, это из «Форсажа», но я могу ошибаться, честно говоря.
2: «Sleeping in my car», пишет инженер Ти, имея в виду, конечно, «Sleeping in my car», группа «Roxette».
1: Смешно. Старая песня «Скорости — это страсть», группа «Мираж». Сергей нам такой подгоняет вариант. Не помнишь «Мираж»? «Скорость — это страсть».
2: Слушай, я «Мираж» помню другие песни.
1: Я тоже, но это нет. Алиса, конечно, «Трасса Е-95» всегда кайфует от этой песни. Андрей.
2: А почему никто не вспомнил «Мой приятель, беспечный ездок»?
1: Ну, может быть, еще вспомнит. Время есть, как говорится. Нерванька пишет: «Крепче за шоферку держись, баран». И наоборот, известная композиция. В тему вопроса однозначно «Тихий огонек» группы «Високосный год» из подмосковного Фрязино.
2: Помним таких, да.
1: Сколько деталей.
2: Тихий

0: тебя какая любимая песня про автомобильное путешествие?
1: Слушай, вот сейчас про Sleeping in My Car вспомнили. Я думаю, что вот в чем фишка автомобильных песен?
0: Когда заснул за рулем?
1: Да, в чем фишка автомобильных песен? Вот определенная динамика должна быть. Ни быстрее, ни медленней. И почему-то именно Roxette в свое время вот этот темп нашли, именно автомобильный. Понимаешь? И под него прям можно мчать, я считаю.
0: Слушай, ну если что-то брать из формата, формата радио максимум, тяжелую композицию, конечно, для меня самая главная автомобильная песня — это либо Metallica Fuel, которая у нас играется, да, Give me fuel, give me power, give me some for Диза, либо Highway to Hell, группа AC/DC.
1: Хороший выбор.
0: И вот еще Данила, я с ним полностью согласен. Моя любимая песня группы Сектор Газа, «Самые лучшие тачки». Могу даже спеть. Хочешь?
1: Ну-ка.
0: Двойки, восьмерки, тройки, девятки, самые лучшие тачки. Йоу!
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум» «Максимальный гриль». Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, всем здравствуйте, ребята. В эфире утреннее шоу, здесь Чак, здесь Шуманский. Погода классная, плюс 20 градусов в Москве.
1: Так, ну чего, у нас, соответственно, второй час. А второй час — это всегда раскатывание какой-нибудь наикрутейшей темы абсолютно. Вчера мы бились за нее в нашем маленьком уютном чатике, в котором обсуждаем вместе с коллегами, о чем будем говорить.
0: И вот что нам удалось выторговать.
1: И удалось, да, ну для начала небольшая шнова.

0: которая стала началом для этой темы. Да. В Лондоне конференцию по борьбе с экстремальной жарой отменили из-за экстремальной жары.
1: Такие дела.
0: Клин-клином получился небольшой.
1: Ну, можно сказать и так.
0: Ну, с этой новостью все понятно, поэтому...
1: Там жарко, здесь холодно.
0: Да, да, поэтому тему мы, соответственно, оттуда берем о том, как вы решили какую-то проблему с помощью того, что эту проблему и создало.
1: Ну, давайте подсосем еще какие-то примеры.
0: Начинаю. И избавились от запаха чеснока, срочно выпив бутылочку соуса табаско.
1: Радикальненько.
0: Записались на прыжок с парашютом в надежде победить свою аэрофобию.
1: Mm-hmm.
0: А, кстати, именно столкнувшись со своим страхом, можно его преодолеть.
1: Согласен.
0: А может быть, вы поумерили свою видеоигровую зависимость, просто запуская игры на максимальном уровне сложности и доводя себя до отчаяния.
1: Вот я недавно так делал. Друзья, ну что, клин клином, вы нам сейчас будете впаривать всякого разного рода классные истории насчет того, как вы решили какую-то проблему с помощью того, что эту проблему создало. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Пишем нам в мессенджеры, комментируем в группе Радио Максимум ВКонтакте, слушаем музыку. Вы спросите меня, какая музыка будет звучать в этом часе? Спросите.
0: Ну-ка, будьте добры.
1: Прям спроси, какая музыка будет звучать?
0: Какая музыка будет звучать?
1: А вот такая. Веселая, классная, бодрая, энергичная. Dottery, Smash Mouth, Good Charlotte, The Strokes, Nirvana, Depeche Mode, Blink 182 и ладный трек, кстати, тоже в этом часе прозвучит. Ну а пока...
0: Какая музыка будет звучать, а?

0: Собчак и Шуманский. Максимальный гриль.
1: Доброе утро. Или как оно там будет во множественном числе. В общем, этого добра много не бывает.
2: Чтобы вы там не скучали без нас целый месяц, мы с Шуманским решили надавать вам лайфхаков, как можно скрасить период нашего отпуска.
1: Пока Костя отсыпается, мы тут немножко залезем на его территорию и расскажем о всяких видимых делах. А то вдруг вас на барбекю позовут, а вы вообще без идеи.
2: Так, а если прям позвали, мол, сроки горят, быстро собирайся, тут не до идей будет, тут скорость нужна.
1: Нужна скорость? Тогда бегом в ближайший супермаркет «Мираторг». Набираешь там полную корзину всякой вкусноты для гриля по улетным ценам. Например, колбаски для гриля по 159 рублей 99 копеек за 400 грамм. Куриные шашлычные или чевапчичи. Сразу тащишь купленные деликатесы к ближайшему грилю и кайфуешь.
2: Так я и с обычными шашлыками кайфовать буду.
1: С шашлыками еще предварительной возни много. А тут мариновать и выдерживать не надо. Просто берешь и жаришь до корочки. Идеальный вариант для тех, кому лень и прям срочно надо что-то приготовить.
2: А если прям совсем-совсем лень готовить, но жарить мяса хочется.
1: Тогда 3 июля поезжай в Апрелевку на Декабристов 2А. Там супермаркет «Мираторг» организует крутейший гастрономический праздник. Много-много вкусной еды, конкурсы с призами и даже Костя Михайлов, который там будет плов в казане мешать.
2: Так вот где он от нас прячется, оказывается.
1: 6+.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Это были Jet в эфире 8.15. Клин клином. Тема утреннего шоу сегодня. Вы читаете, точнее, вы пишете. Мы читаем ваше сообщение. Здорово.
2: Hello.
1: Гуляли как-то с ребенком, катались на беговеле, пишет Роман. Само собой упала, бедная, начала рыдать. Я говорю, успокаиваю. Ну ты че, говорю, кататься продолжим мы или как? Сквозь слезы было сказано. Да, девочка моя вытерла слезы.

0: Лозы. Лоза села на беговел, улыбнулась, поехала дальше. Успокоил ее за одну минуту. Молодец.
1: Талант.
0: Да. Где тут клин у него? Но я так понимаю, что он ее... Да,
1: через пушинг.
0: Через пушинг, да. Силовое беговелование.
1: А вот Уинстон каждое утро борется с ленью, приходя на работу. Пока не поборол, говорит. Слушай, да, это...
0: Либо ты ее, либо она тебя.
1: Ну а как еще? Любая работа, любая деятельность в итоге превращается в рутину. И самое творческое, казалось бы, занятие... становится чем-то повседневным, обычным. Вот как мы смотришь на группу Металлика, например, mm-hmm. да, в молодости, думаешь, ну они же каждый раз испытывают феерию чувств, выходя перед стадионом.
0: Это я думаю, уже не испытывают.
1: А там просто смотришь на вот эти видео, где они готовятся к выступлению, чисто монотоненько, 3-4 года.
0: Ну сколько лет уже можно играть на Finals Matters? Одну и ту же песню.
1: It doesn't matter, сколько.
0: 40 лет подряд.
1: Съел чеснока всего лишь дольку, все дамы разбежались вдруг. Как много нечисти, однако, вокруг, пишет Вася Камушкин. Но это речь шла о том, как вы попробовали клином перебить запах чеснока, если вы его
0: не
1: съели.
0: Не получилось. А да. Вот Александр пишет, что в детстве укусила собака и стал бояться этих существ от мала до велика. Вылечился, заведя немецкую овчарку. А мне казалось, что клин клином – это если вас укусила собака, то вы должны укусить ее в ответ. Только тогда вы уже... Но мы сегодня уже обсуждали этот специальный...
1: Знаешь, сколько шерсти во рту после этого останется?
0: Специальный костюм для против укуса собак. Тут так не получится. Ладно, ребята, 8-9-2-6-0-0-7-1-3-7. Напоминаю, тема клин клином. Вы нам пишите, мы читаем, а пока впереди реклама и Нирвана.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
13: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
14: И накопить на квартиру надо.
15: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» – каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
18: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
19: В «Ленте».
20: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
21: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
22: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
23: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
22: На самом деле этого не было.
23: «Иллюзия убийства». В кино со 2 июля. 18+.
24: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Лада.
1: Ну что, друзья, вот он момент истины. Тот самый день, тот самый понедельник, когда мы будем с вами слушать ладный трек.
0: Ну что, давайте пробежимся по тому, как это было в принципе.
1: Когда-то... Давайте вспомним лучшие моменты. Давным-давно.
0: Да, в апреле мы начали принимать от вас по одной строчке. По понедельникам высвечивая ее как строчку «Победитель недели».
1: Да.
0: Выдавали по 10 тысяч рублей от нашего партнера «АвтоВАЗ».
1: Отслюнявливали по полной программе.
0: И сказали вам, что в честь грядущего 60-летия «АвтоВАЗа» мы хотим создать ладный трек, песню об летних автопутешествиях на машине.
1: Ну, скажи честно, вначале казалось, типа, ну песня и песня будет, да? Ну, путешествие на машине, ну окей. Но получилось что-то просто невероятное.
0: Да, получилось невероятное. И виной этому невероятному вы, конечно же. Вот я смотрю таблицу наших победителей, да? 13 апреля. Тогда мы решили, что, например... Михаил очень даже заходит с первой строчкой. «Едем сквозь ночь, фонари как звезды». Удивительно, но эта первая строчка, которая пришла, она стала первой строчкой песни.
1: Так.
0: Дальше у нас появился...
1: Ну, это логично. Первая строчка стала первой строчкой.
0: Нет, ну а как? Они же по факту все перемешаны.
1: Согласен. Мы могли потом все жонглировать и переставлять.
0: Потом смотрю, 20 апреля, Филипп, да? «Моя сила в движении, нажимаю на газ, я уверена». Приняли.
1: Вторая строчка.
0: Куда-то интегрировали там.
1: Так.
0: Сергей подъехал потом к нам уже в конце апреля, 27 числа. «Пожаром в дороге ляжет рассвет, я как пилигрим в пути много лет». Потом мы обратили внимание на Романа. Это было уже 12 мая, как время летит. Да, «Попутный ветер скорости рок». Он прислал нам строчку одну, отдельную.
1: Так, ну и так далее. Или мы будем сейчас
0: и так далее, да.
1: Кто там прислал.
0: И вот я бегу сейчас по ним и понимаю, что действительно вы настолько точно уловили задачу сделать романтический автотрек.
1: Это правда.
0: Дальше подключились наши специалисты по созданию музыкальной аранжировки. И мы сделали...
1: Sound producers, музыканты,
0: да, музыку,
1: гитаристы.
0: И тут уже барабаны. Дело было за малым, это спеть. И мы с Чаком, конечно, не ударили в грязь лицом.
1: Ну, кто как. Пою я так себе, поэтому мне достался речитатив. Но там, я надеюсь, не оплошал. Дорогие друзья, на самом деле, это правда, очень большая работа была проделана и вами, и как творческой единицей, и лично Дмитрием Николаевичем Шуманским, за что ему огромное спасибо, и АвтоВАЗу за поддержку, и нашему музыкальному редактору Андрею Павличенко и Сергею. В общем, ребята, тут настоящие профессионалы трудились для того, чтобы это все превратилось не просто какой-то, ну, какой-то реально проходной трек, а в настоящий супер-мега-гимн путешествиям и поездкам на автомобиле по дорогам России.
0: Премьера на радио «Максимум».
1: Ладный трек, погнали!

0: Чак и Шуманский. Ладный трек. На радио «Максимум».
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Не упусти специальные предложения на весь модельный ряд

0: Ладный трек в эфире утреннего шоу на радио Максимум. Премьера. Я вас всех поздравляю. Тебя, Шиманский, всех, кто принимал участие в этом крутейшем конкурсе, в этой потрясающей акции. Слушай, ну не знаю, у меня мурашки по коже. Я чуть не разрыдался тут. Прям. И самое главное, люди написали, даже Ладу захотелось купить. Все.
1: Ребят,
0: достигнуто.
1: Выложим трек, естественно, в соцсетях.
0: Выложим, будем переслушивать. Друзья, те, кто услышал свои строчки, напишите, как вам, понравилась ли песня. Хочется какой-то обратной связи.
1: Конечно. Естественно, ждем-с.
0: Вот, пишут, что очень круто, очень классно. Спасибо вам большое, что были с нами. Ну что?
1: Спонсор рубрики АО «АвтоВАЗ». Самое время присмотреться к новым моделям «Лада». Прямо сейчас тебя ждут выгодные предложения на весь модельный ряд в самой большой дилерской сети в стране и море впечатлений от будущих поездок. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: Ну, а Count the Great Divide, ведь ладный трек мог получиться и таким.
2: Слушай, ну нет, не в мою смену.
1: Не в мою смену,
2: как
1: да.
2: Как говорится.
1: Ни в коем случае. Друзья, клин клином вышибает сегодня тема утреннего шоу в этом часе.
2: Марина, вот, кстати, автомобильная тема. Боялась водить до жути.
1: Так.
2: Вышла замуж. Муж требовал от меня, чтобы я села за руль, потому что нам нужно было заниматься двумя детьми. Муж работает слишком рано, не имел возможности возить их сначала в садик, а потом в школу. Преодолев себя, что называется, клин клином, вышибла из себя этот страх. Теперь страстный автолюбитель. Вожу нас всех. Требую от мужа, чтобы тот сидел молча на пассажирском сиденье и не мешал мне рулить по дорогам России. Прикольная история.
1: Браво. Антон Третий. А, нет, это Ша.
2: Это звание.
1: Антон, нет, это буква Ш у него. В школе больше всего не любил физику, а поступил на физфак. Да? Представляешь, какие муки он испытывал в тот момент, когда там учился. А Анастасия Викторовна пишет: в подростковом возрасте Анастасия максимально не любила детей, ну просто ненавидела. В 25 она пошла работать в школу, а они даже оказались нормальные. Ничего так. Прикольные. Дети прикольные.
2: Ты глянь. Вы им почаще это говорите, чтобы они росли без комплексов, понимаете?
1: Именно так. Алексей пишет, что боялся мастер-классы проводить кулинарные. Фулл контакт с людьми без ограничений в пространстве. Один раз даже перенервничал и упал руками в сковородку во время съемок. Но попросил руководство почаще предлагать мастер-классы с моим участием. Сейчас уже норм.
2: Секрет для таких людей – это требовать отдельного гонорара за мастер-класс. И тогда все страхи уйдут. Никакая, и счастье придет.
1: Никакая сковородка не помеха.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Ноль плюс.
2: Центр управления «Мы дома».
3: Ого, откуда это небесное тело?
2: Из нашего фитнес-центра.
3: А этот маленький спутник?
4: Из нашей школы.
3: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
4: Мы за ресторан.
3: Тогда начинаю отчет. 10.
5: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
7: Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва, Пресненская набережная. 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-79-244-741.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
11: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
12: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
11: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: 29 июня по 3 июля на радио «Максимум». Максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Бродмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg.
13: 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: И снова здравствуйте, друзья.
1: Hello.
0: В эфире Чак и Шуманский, утреннее шоу на радио Максимум продолжается. Понедельник, плюс 21 градус тепла сегодня в столице, облачно с прояснениями.
1: Так, по пробочкам идем, 3 балла, щадяще, максимально щадяще, ребят. Я бы даже сказал, что вот сегодня можно показывать квартиры, которые на продажу в Москве. И посмотрите, какая транспортная доступность.
0: Как это связано?
1: Связано так. Ты когда показываешь квартиру, всем так интересно, насколько транспортная доступность имеет место быть.
0: Ага.
1: А ты такой, смотрите, мы сюда доехали за 5 минут, сейчас отсюда уедем за 3. Проблем нет никаких.
0: А раньше было, мы к вам доехали за час. Привет.
1: Да, трешка, единственный момент. Давайте так, внутренняя сторона, сразу предупреждаю, начиная от Комсомольского проспекта, вот, стоите, перестаиваете всю Бережковскую набережную, стоите дальше весь Кутузовский мимо и достаиваете аж до пересечения с Звенигородским шоссе. Надо оно вам?
0: Ну, будет, Дмитрий Николаевич.
1: Закрываю пробки.
0: Достаточно. Закрывайте пробки, открывайте новую тему. Она у нас сегодня будет, знаете, про что? Я наткнулся на удивительную новость. Оказывается, вот этот лайфхак всем известный про то, что если вы уронили, например, телефон в воду, да, его нужно обязательно положить в рис. Это не рабочая схема. Оказывается, рис не впитывает влагу с поверхности, да, он впитывает влагу из воздуха. И получается, что это все фигня.
1: Ты отобрал у нас последний шанс на сушку телефона.
0: Да, дорогие друзья.
1: Но сколько еще бесполезных лайфхаков вокруг нас существует?
0: Я думаю, что огромное количество. И уверен, что наши радиослушатели владеют этой информацией о том, какие лайфхаки, всем известные, довольно распространенные, на самом деле фигня, и они не работают. Давайте нам писать на эту тему 8-9-2-6-0-0-7-1-3-7 в мессенджеры. А мы с Дмитрием Николаевичем так и быть.
1: Так уж и быть.
0: Все это почитаем. Под музыку, конечно. В этом часе Рамштайн, Evanescence, Франц Фердинанд и Лимп Бизкит, Аврил Лавин, Никельбек, группа AC/DC. Прямо сейчас наши друзья из солнечного Лас-Вегаса, группа The Killers, Jenny Was a Friend of Mine.

0: Шуманский.
1: ACDC, Playball, лайфхаки, которые не работают. Мы сегодня обсуждаем в утреннем шоу на радио Максим. Антон пишет: доброе утро, друзья. Если устроиться на завод, то можно получить бесплатную квартиру. Лайфхак перестал работать.

0: Работать после 91 года.
1: Там, по-моему, вообще за все можно было получить бесплатную квартиру. Если сейчас...
0: Вот откуда это пошла-то история. Иди работай на завод, у тебя в жизни все будет хорошо.
1: Я помню, еще была такая приколюха, мол, если становишься дворником, так, то шанс получить квартиру бесплатную выше, чем если у тебя 10 высших образований, научная степень и куча разных наград за достижения.
0: Мне интересно, кем нужно стать сейчас, чтобы получить бесплатную квартиру?
1: Надо быть, так сказать, очень проворным человеком.
0: Мне кажется, таких людей не существует. Но они еще как бы физически не появились на свет, понимаешь?
1: Можно, конечно, опрос сейчас лютый устроить.
0: Кажется, как это что-то неприличное.
1: Мы просто не решаемся на него.
0: Нет, это будут какие-то не очень приличные сообщения. Люди говорят, да, мне дали квартиру, но мне за это пришлось, но то, то-то.
1: И даже неприличное.
0: Да, не, ну там, ну, то есть такое читать в эфире точно нельзя. Друзья, напоминаю, мы сегодня пытаемся не то, чтобы получить бесплатную квартиру, нет, такого не будет. Мы пытаемся понять, какие лайфхаки из известных нам уже до этого перестали работать. Черт побери, вроде не бакрадиру, но читать тоже в эфире нельзя, понимаешь? Лечение всяческого разного рода болезней травами, не бывает слова уринотерапии и другими отварчиками. Это работающий лайфхак или нет? Спрашивает Зир, естественно, для друга.
1: Если у вас есть здоровье, и оно крепкое, то, конечно, травы вам помогут. А так все к врачу.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Nickelback.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: If today was your last day. Друзья, лайфхаки, которые не работают, сегодня мы обсуждаем в эфире. Пишите 8926-007-1037, мы почитаем.
2: Темный попутчик пишет нам. Парни, доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Один из неработающих лайфхаков — ковыряться в носу, проезжая мимо гаишников. Якобы не остановят. Бесполезно.
0: Да почему?
2: Ну, потому что это явный знак того, что ты хочешь отвлечь внимание.
0: Не, ну, может быть,
2: знаешь, что
0: просто так вышло.
2: От чего это может помочь?
0: От чего?
2: Вот вас остановят, просто у вас не будут в руки ваше водительское удостоверение брать.
0: Из рук, то есть, будет.
2: Конечно, потому что козявки на удостоверение, получается.
0: Но с другой стороны, вот
2: засифаченное, что называется.
0: Хорошо, да? Ты едешь и видишь инспектора ДПС, который ковыряет носу. Возможно, даже
2: палкой.
0: Жезлом, да. Что делать в этой ситуации?
2: Ты должен крикнуть ему через окно, что ты впечатлен. Типа, вау!
0: И он, главное, смотрит тебя так, и ты на нее смотришь, и вы так глазами так встречаетесь, и ты проезжаешь мимо, и он продолжает на тебя смотреть.
2: Ну, ты ему класс показываешь и ускоряешься.
0: Ну, то есть...
2: Типа, во!
0: Никаким лайфхаком здесь тоже не пахнет.
2: Абсолютно. Сегодня день антилайфхаков.
0: Зря я полез в эту... Зря я полез в этот нос.

0: он, все правильно. Друзья, еще раз напоминаю, 8926-007-1037. Если вы хотите принять участие в этой потрясающей дискуссии в утреннем шоу на Радио Максимум, у вас есть все для этого ресурсы.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: 9.30 утра, Limp Bizkit, My Generation в эфире. Прямо сейчас тоже новость поколенческая.
0: Новость на радио «Максимум».
2: Все, кто чувствует себя молодым и веселым, учтите
1: одну
2: важную деталь. Ученые выяснили, что поколение 90-х постареет быстрее своих родителей.
1: А поколение 90-х — те, которые родились в 90-х?
2: Ну, совершенно верно. А быстрее тех, кто родился в 60-х.
1: Ага.
2: Выяснилось, что из-за условий жизни, стресса, странной еды и т.д. и т.п., все вот эти вот, ну и те, кто в конце 80-х в том числе,
1: туда же,
2: люто ускорили свое старение. А шестидесятнички, которые взросли на свежих
1: овощах,
2: молочных продуктах, т.д. и т.п., они очень медленно стареют, собственно говоря. Особенно за последние 30 лет возросло количество случаев, когда старение организма люто ускорилось. Причем это происходит абсолютно по всему миру. Нельзя сказать, что в какой-то стране гораздо благополучнее ситуёвина.
1: Так.
2: Вот, и выходит, что зря мы грезили вот этими всеми историями по поводу всяких долголетий.
1: Долголетий?
2: Значит, когда
1: то есть московское долголетие — это еще один миф и лайфхак, который не работает.
2: Разве что у них все получается. Но московское долголетие сейчас работает для тех, кто как раз в 60-х родился. А-а-а. То есть там-то все работает. А нам уже оно не понадобится.
1: Это что получается? Костя Михайлов все-таки нас всех переживет.
2: Стопудово.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.

0: и Шуманский.
1: Это были Франц Фердинанд, Night or Day, в эфире утреннего шоу на радио Максимум. Мы читаем лайфхаки от вас, которые не работают. Лена вот жалуется, а мне совет, в кавычках, про то, что можно выучить английский, просто слушая песни, жизнь.
2: Нет.
1: Испортил. Да, 3 месяца я пел Imagine Dragons на повторе, а когда в Лондоне таксиста спросила, where is the nearest pub, он на меня так посмотрел, будто я на каком-то эльфийском языке с ним заговорил. Ну, какой же тут лайфхак? Но, честно говоря, да, выучить английский на песнях, ну, это было бы... Ну, вот, с другой стороны, вот, Франц Фердинанд же есть night or day, день или ночь. Ну, нормально же.
2: Это надо, чтобы возникла ровно такая ситуация, в которой тебе эта фраза понадобится. Я на днях наткнулся на какую-то учительницу английского в социальных сетях. Так. Знаешь, она сказала правильную вещь. Она говорит так. Что будет,
1: она говорит, если, так, Шуманский.
2: Что будет, если заниматься с преподавателем 2 раза в неделю?
1: Так.
2: Год. Ничего не будет, говорит.
1: Ничего не будет.
2: Потому что для того, чтобы реально выучить, надо заниматься 5 лет. Нужно заниматься не только с преподом, а делать огромный объем домашней работы и погружаться, конечно, в среду.
1: Да, если бы мне, она просто хотела побольше денег заработать.
2: Хотела, но судя по персональному моему опыту, все-таки она права. У меня был период, когда я занимался преподавателем. Знаешь, это тот самый вот период, когда все получается, перестаешь заниматься, и вот как будто смыли все знания.
1: Смыли, как втулка в унитаз. Игорь пишет, что лайфхак, чтобы не опаздывать, ставь будильник на 15 минут пораньше. Есть такое дело, да? Чтобы пораньше, типа, ты поставил будильничек, и уже как бы нормально. Это для людей без кнопки отложить. У меня эта кнопка, конечно, главный враг всей моей продуктивности. Взять и вырвать эту кнопку отложить, да, из телефона, чтобы ее там никогда не было.
2: Я, кстати, сегодня один раз ей воспользовался.
1: Ну?
2: На 10 минут откладывал. Ничего не улучшилось абсолютно. Это бесполезно.
1: Ну, я говорю, бесполезные лайфхаки сегодня, дорогие друзья. Обсудили мы в этом чате.
2: Давай еще один.
1: Давай еще один.
2: Во-первых, привет, ребятки, пишет нам Алена. За отличное настроение и ваши крутые
1: премия.
2: Шуточки. Так вот, лайфхак, который не работает, это занимать очередь для кого-то. Все вокруг сразу начинают орать, что надо быть живьем.
1: Какого черта, да, вы потащили меня в обход? И с другой стороны, кто-то даже деньги на этом зарабатывает.
2: Зарабатывает. Но для того, чтобы послушать утреннее шоу, в очередь становиться не надо. Оно одновременно для всех вещает.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

максимум. Всегда с тобой. На сайте, в мобильном приложении и в умных гаджетах. Наслаждайся высоким качеством звучания. Скачивай подкасты и слушай офлайн. Делись любимыми.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декорация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум» максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
9: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
10: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
11: Татарская 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Maxi.net.
1: Доброе утро, друзья, всем еще раз здравствуйте.
2: Здорово.
1: С вами Чак Шиманский, и в этот прекрасный понедельник мы снова в прекрасной компании. С нами Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. Привет, Илья, доброе утро тебе.
3: Доброе утро, друзья.
2: Дежуришь все по интернету?
3: Все дежурит. Бесконечно, без перерыва.
2: Ну тогда знаешь как?
1: Он из него не вылезает, из этого интернета.
2: Вот удобно, когда одному человеку, что называется, в одно окно. Можно бросить любой вопрос, который касается современных технологий, и то, что сейчас в сети, что происходит, а он тебе ответит. Практически это экзамен каждый раз, когда у нас рубрика Maxi.net. И вот тебе вопрос номер один. Шибанов, готовы отвечать? Билет номер 287. Скажи нам, пожалуйста, что это за история с резким взлетом цены на продукцию яблочной компании? Потому как тот, кто не купил, я так понимаю, уже потерял надежду всяк сюда входящий. Причем там, по-моему, на целую линейку это повышает стоимость. И как это коррелирует с тем, что я читал, поправь, если я не прав, что оперативочка теперь то, как бы все. То есть цена на нее тоже заоблачная.
1: Ну не все, но просто подорожал.
3: Так, ну давайте это разбираться по обратному порядку. Оперативная память продолжает дорожать. Это
2: ну,
3: в целом не новость.
1: Как
3: мы
1: все
3: постоянно
1: остальное
3: обсуждаем. Как мне подсказывали, говорят, в этой комнате этот факт висит.
2: Что-то с памятью моей стало. Помнишь песня такая?
3: Моей стало, да. А Apple, я не то чтобы прям сильно за ними слежу, но я примерно так к этому отношусь. Они довольно долго не повышали свои цены, несмотря на то, что в тот момент уже цены на железо, на память росли. И сейчас просто хороший момент, потому что они вышли с новым

0: форм-факторами, они перепридумали, кажется, раскладушку телефон и что-то умное встроили, если я ничего не путаю, в наушник. Вот, и думают, а чего так, возьму-ка я и цены подниму, тем более, что тут какой-то added value, то есть дополнительная ценность для пользователя вроде бы как возникает. Mm-hmm.
1: То есть пора это... было бы уже.
0: Пора было бы уже.
1: Ну да. И давай, а вот по эту память, то, что она глобальный тренд, да, и я так понимаю, ее не хватает просто. И как быть тогда?
2: Как это вообще происходит? Что,
0: ну да, с одной стороны, значит, с одной стороны мы видим, что требования по оперативной памяти у операционных систем, у программ растут. С другой стороны, все говорят о том, что мы занимаемся оптимизацией оперативной памяти, что мы экономим оперативную память. Вот, кстати, совсем недавно... Вот, браузер Яндекс занял первое место в независимых тестах по использованию оперативной памяти среди мировых браузеров.
1: Это получается прочим. Ответное движение в сторону вот этого удорожания памяти. А нам, пользователям, нужно каким-то образом опасаться этого тренда? Или кто-то там быстренько сейчас сделает так, чтобы мы даже не почувствовали?
0: Яндекс браузер сделал так, чтобы вы чувствовали меньше. А в целом, нам, мне кажется, нужно просто копить денежки и готовиться к тому, что следующее поколение устройств будет чуточку дороже. Это некоторая,
1: знаешь, есть вот
0: некоторая цена прогресса.
1: Есть врач, который вот ставит укол и больненько прям. А есть, который так вот тебя пошлепал чуть-чуть, раз, и... вы уже колите. Вот мне кажется, вот вы как раз во второй вариант. Понимаешь, безболезненный переход на более дорогую память, собственно говоря. Ну, хорошо.
0: Возможно.
1: Прикольно. Слушай, а вот процесс оптимизации, вообще говоря о нем в принципе, это что-то такое существенное? Как это вообще выглядит? Все сидят куча мужиков и думают, как бы нам теперь сделать так, чтобы чип был поменьше, а скорость та же осталась.
0: Ну, смотря что оптимизирует. Ну, давайте я все-таки за свой продукт расскажу, давай, как это происходит. У нас работают специальные стенды, их называют фермы, на которых браузер бесконечно запускается в определенных конфигурациях, так, и происходят замеры, да, замеры работы браузера по памяти, по, по CPU, господи, по процессору и так далее, там дофига замеров. И специальные ребята, разработчики с помощью искусственного интеллекта уже на данный момент анализируют, где происходят выбросы, какой процесс много потребляет, в каком сценарии. Mm-hmm. И дальше это все анализируется, раскапывается до какого-то вот, до какой-то единицы смысловой. И такие, о, вот то место, которое не требует столько памяти, но она в данном случае ее потребляет. Давайте это вот перепишем.
1: Папа, а где ты работаешь? На ферме.
0: На ферме.
1: Какая странная у вас ферма.
0: Ну, слушай, говорят, искусственный интеллект может сильно изменить профессии, так что работать на ферме в будущем возможно...
2: Это будет выглядеть именно так, дорогие друзья.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский. Макси.нет.
1: Продолжаем разговор. То, о чем шумит интернет. Сегодня вместе с нами, как всегда, главный, дежурный по интернету Илья Шибанов. Здравствуй, Илья, доброе утро тебе.
2: Доброе утро.
3: Раз. Я могу сказать, Илья, что все эти ваши гаджеты и все эти ваши интернеты, это, конечно, вещь полезная, безусловно. Но травматизация повышается. На личном примере тебе расскажу. Маршрут 856, Красногорск-Тушинская. Собственно, выходит Шуманский из него. Вчера буквально-таки. Вот, и спотыкончик происходит. Я могу сказать, что мой новейший телефон чуть не пострадал, потому что вывел меня, двухметрового человека, из автобуса. Это очень эффектное зрелище.
1: Весь район ржал.
3: Да, всему виной Залипалова в смартфон. То есть моя коммуникация с человечком была столь динамичной, что я переписывался с ним в ходе поездки и прямо на выходе непосредственно.
1: Помоги разобраться.
3: Что мне мешает остановиться, я понять не мог, почему не выйти из автобуса, спокойно дойти до метро и продолжить там коммуникацион.
1: Илья, он подсел.
2: Я предположу, да, ты был переполнен дофамином.
3: Естественные ограничители.
1: Он был под дофамином.
3: Нет, да, вот смотри, вот я себе представляю так, значит, есть же уже функции, которые позволяют, например, людям там со слабым зрением читать смартфоны. Должна быть функция, которая останавливает все в период, когда ты переходишь железнодорожные пути, не знаю, выходишь из машины и т.д. и т.п. Вот как-то это все нужно
2: урезать. В светлом будущем наверняка будет так, как ты описываешь. Сейчас же индустрия скорее предполагает такие нишевые продукты выпуская, да, вот сейчас выпустили этот смартфон так. С ограничением, значит, по установке соцсетей, угу. Там, каких-то фидов.
3: То есть сам я справиться не могу, я это признаю. Дайте сюда смартфон с обрубленным функционалом.
2: Да, но, слава богу, продукт нишевый, потому что, на самом деле, да людей, которые это осознают, да, их немного, да. Это такая виниловость получается.
3: А, даже ламповость местами.
2: Или ламповость местами. Помнишь, были вот эти кнопочные телефоны очень модные.
3: Бабушка-фон.
2: 10-е бабушки-фоны, да. Уже когда смартфоны...
3: Там надо ладонью набирать.
2: Ладонью? А, да.
3: Огромные кнопки.
2: Кирпичевидные, да? Вот, тоже нишевый продукт, но, мне кажется, у него была большая аудитория, потому что она была старшее поколение, которое, в принципе, не выкупало тему с приложениями, с использованием
3: интернета. За них, говорят, выкупали это внуки и дети, да.
2: А внуки и дети выкупали, что они научатся писать смс, как минимум, и звонить. Тоже неплохо.
3: Слушай, ну для того, чтобы признать, что ты всего лишь человечишка, и твой мозг делает кучу ментальных ошибок, и ты не способен отказать себе в удовольствии дофаминовом безумии использования браузера на ходу, это же надо с собой помириться и сказать: да, Шуманский, все, тебе нужно ограничить искусственно, зашиться надо, понимаешь, цифрово. То есть вот тут вопрос, как мне самого себя прикатить к этой модели телефона, которая, по сути, обрубок. Психологический вопрос, понимаешь, Илья?
2: Да, это прям ты по адресу с таким вопросом.
3: Сам такой.
2: Не поставив меня совершенно в тупик, как тебе себя убедить, что надо перестать скроллить. Слушай, ну это какая-то сознательность, которая, мне кажется, на самом деле у тебя присутствует и в реальности. Силу я почти уверен, тренируй. Что ты, да, что ты прекрасно сознаешь, что ты делаешь.
3: 25 тысяч. За прием.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Заряжай свой смартфон музыкой. Мобильное приложение на максималках. Тематические плейлисты, подкасты, программа об истории музыки, записи гостевых эфиров и бесконечное звучание музыкальных потоков на любой вкус. Мобильное приложение «Радио Максимум». Беспроводная музыкальная зарядка для вашего смартфона.

0: Шунак и Шуманский. Макси Нет.
1: В один из наших прошлых разговоров вместе с Ильей мы заводили тему насчет того, как было бы хорошо и прекрасно жить в мире, где в интернете никто не ругается, да, разными бранными словами, нецензурными и прочие такие варианты. И я, как выяснилось, ребята из FIFA, которые сейчас проводят чемпионат мира,
2: нас слушают,
1: да, и придумали такую историю. Расскажи, Илья, поподробнее.
2: Ох ты ж, я насколько разобрался, то ребята начали использовать искусственный интеллект для борьбы с оскорблениями в соцсетях во время чемпионата мира.
1: А на этом держится футбол.
2: Естественно.
1: На оскорблении.
2: Это, видимо, английский.
1: Судью намыло и дальше по факту.
2: Да. Кроме того, ребята начали встраивать в мячи датчики, которые передают информацию о передвижении, создают какие-то 3D-модели, копии всех футболистов. На судьи понавешали, простите за сленг, и камер, и так далее. Ну, то есть, максимально изолировали, по всей видимости, собираются как-то на IPO, может, выходить.
1: Все может быть. Ну, я смотрю периодически матчи чемпионата мира по футболу 2026 года и могу сказать, что, конечно, это уже совершенно другой футбол, не тот, который мы смотрели с мамой, где Зинедин Зидан забивал, я уже не помню, в каком там году, головой. Действительно, на каждом судье висит отдельная камера. Про мяч вот я не знал, ты сказал, но, скорее всего, так и есть. Везде все просчитано, искусственный интеллект следит за всеми офсайдами, за тем, как двигаются игроки. То есть, вот это уже абсолютно новый цифровой, я бы даже сказал, футбол.
3: Но помнишь, мы про ламповость с тобой до этого говорили? Вот как будто легкое улетучивание происходит.
1: Когда да, и люди, кстати, между прочим, жалуются, но уже, конечно, без нецензурных выражений, потому что тоже отключили.
3: Нет места скандалу. То есть теперь ты объективно видишь, как вот фотофиниш, когда изобрели, можно было до доли секунды понять, кто же все-таки финишировал первый. Не подумайте ничего лишнего. А тут, получается, тоже не поспоришь, да? У судей...
1: Технологии не поспоришь.
3: У судей есть возможность все тормознуть, отойти к специальному монитору, увидеть там, как все это было.

0: Слушай, я вот давай честно, я не особо болельщик, но мне кажется, сам футбол от этого не сильно утрачивает, потому что его зрелищность, его конфликтность, споры после решения судьи. Ну какая тебе, в принципе, разница, о каком решении судьи спорить, если ты, в принципе, хочешь поспорить? Вот, и
1: ты найдешь это все сохранится.
0: Способ. Ты найдешь способ. Вот, отдельно, конечно, вызывает восхищение, насколько сейчас человечество пытается максимально применить искусственный интеллект там, где можно и где не можно.
1: А это вообще, кстати, вот по поводу ИИ везде, вот во всех этих устройствах. Хайп или все-таки реально для дела?
0: А ни то, ни другое, мне кажется, это эволюция, это один из наших эволюционных шагов, когда мы как человечество пытаемся применить новую технологию везде, где только можно, ища новые решения задач, ища новые продукты, где-то находя, где-то нет. И это происходит, на самом деле, даже не сейчас и не сегодня, еще 10 лет назад это происходило, когда первая модель ML, Machine Learning, появилась в браузере, которая помогала переводить страницы иностранные в веб. Мы это начали делать уже достаточно давно. И вот этот эволюционный шаг происходил. Просто сейчас такой бум, когда технология максимально разлочилась, когда ресурсы вычислительные появились, и это стало доступно, в том числе FIFA.
1: Ну и в домах, получается, да, вот взять те же умные камеры.
0: Да, нас уже это окружает, уже полезные вещи нас окружают. Нас окружают умные колонки, где, например...
1: Это стопудово, да.
0: Где, например, та же Алиса, да, это же искусственный интеллект, она с нами общается. Умные камеры, которые умеют распознавать уже бытовые события в квартире. Я вот на даче себе несколько камер умных поставил и слежу, как у меня строители, значит, делают дорожки, например, в
1: саду. А ссылку мне можешь бросить на видеотрансляцию?
0: На видеотрансляцию?
1: У меня просто дачи нет, я хочу чьей-то жизнью пожить.
2: Нет, у меня есть видео, как твои строители.
0: Шутки шутками, а когда мне становится грустно, я вот не иду дешевый дофамин получать.
1: Я иду на радио Максимум.
0: Я иду на радио Максимум, с вами болтаю, а еще я захожу и смотрю, как там у меня на даче дела, как там у меня природа, значит, колосится, и как там все спокойно.
2: Илья,
0: мне становится лучше.
2: А у тебя есть с этими камерами громкоговоритель, через который ты говоришь, так, ну что, сидим?
1: Здесь рыба нет.
2: Я все вижу, работаем.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар».
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово,
5: но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
9: Грильфест «Радио Максимум» обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. Грильфест.максимум.ру. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский. Макси.нет.
1: Итак, друзья, продолжаем разговор о том, что происходит в интернете. Нам поведает Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. Здравствуй, Илья, еще раз привет.
2: Да, привет, привет.
3: Илья, прекрасное имя, которое
1: из четырех букв,
3: да, и сразу вспоминается и богатыри, и так далее. Хочется немножко сейчас подвести ловко, только так, как умеет лучший радиоведущий на свете, к следующей нашей теме разговора.
1: Только у нас.
3: Все больше вижу, появляются кириллических доменов. Выглядит все еще диковинно, конечно. Такое ощущение, что на бересте написали какой-то код да? для программы. Да, то есть в голове не укладывается. Мы уже пришли к этому. Это я такой просто человек, который все еще не может привыкнуть. И они же давно уже с нами кириллический домен.
2: Мне кажется, больше 20 лет.
3: Ну,
2: больше
3: 20
2: лет. Я лет 20 назад хотел купить что-то вроде shibanov.ilya.rf.
3: Скорее всего, он все еще свободен.
2: Скорее всего, он тогда был занят. Потому что тогда произошел бум выкупа кириллических доменов. Все рассчитывали, что и бизнес, и население бросятся их использовать. А ну нет. Не бросились и очень мало используют.
3: Отключим газ.
2: До сих пор.
1: Уже.
3: Ну, давай тогда порассуждаем на тему перспективности этой затеи. Потому что вообще логично, по идее, если говорить о том, что широкосторонняя моя родная, и в ней нормально использовать кириллическую всю эту историю. Во-первых, каждую бабушку ты на латиницу не переведешь.
1: Не переведешь. Через дорогу переведешь на латиницу?
3: Да, то есть, по идее, это должно было сработать.
2: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, инертность привычки. Второе, пользователи не все вбивают названия сайтов. Очень много
3: через
2: трафика
3: поиск.
2: Возникает через поиск, который тебе предложит любой домен, хоть на китайском. Тебе не обязательно даже иметь эту раскладку.
1: Не у всех есть клавиатура с русской.
2: Я, честно говоря, пока скептичен, потому что за 20 лет не то, чтобы это сильно выросло. Вот. И по статистике я сейчас специально перепроверил перед эфиром. Mm-hmm. Я вот какого-то там взрывного роста использования кириллических доменов в браузере не увидел.
3: Давай пока сидим в эфире, уважаемые слушатели, 8926-007-1037. Вы закиньте, пользуетесь ли вы такого рода доменами, которые прям на русском языке вбиваются? И, может быть, вы ссылочки на сайте нам, на сайты покидаете, которыми вы пользуетесь, где есть кириллический домен.
2: Очень интересно.
3: Хоть
2: давай
3: поймем,
1: посмотрим.
3: Да.
1: А мы посмотрим.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский. Макси.нет.
1: Продолжаем разговоры про интернет вместе с Ильей Шибановым. Один из главных людей в Яндекс.Браузере, если не самый главный. Привет, Илья.
2: Привет, привет.
3: Как однажды сказали в «Симпсонах», большая шишка на фабрике крекеров.
1: Именно. Это он. Ну что?
3: Ну что, у нас среди слушателей довольно много людей с детьми. И нам часто пишут, что слушают нас в машине с ними же, с этими детьми.
1: Проклинают.
3: Мы, конечно, как можем здесь все делаем прилично. Насколько рок-станция может себе это позволить?
1: Тяжело, тяжело.
3: Давай обратим внимание на них, на этих детей, с точки зрения как раз айтишности и использования гаджетов. Потому что, насколько я понял, поколение планшетовых детей уже подрастает.
2: Ох, уже, огромными, мне кажется, выросло пальцами. Поколение планшетовых
3: уже выросло
2: детей.
3: И я вчера был свидетелем того, как парочка зумеров, они просто, как они общаются. Там очень интересная речь, она роботизированная.
1: Как модем.
3: Да, типа того. И поговаривают, что это все следствие того, что все общение до этого происходило в переписке, соответственно. Ага. И подумал я внезапно, а может быть, мы пришли уже эволюционно к пониманию того, что этот разгуляй гаджетовый пора чуть-чуть подзавинтить с точки зрения детворы. Потому что футбольные игры, тусовки за гаражами и так далее, и так далее. Не это ли настоящая социализация? У тебя есть какое-то по этому поводу соображение? И вообще, говорить сейчас о том, чтобы отобрать у ребенка гаджет, это тоже, ну, это безбожно абсолютно.
1: Звучит чудовищно.
3: То есть нет выхода, да. Понимаешь?
2: Ну, давай, наверное, мы не будем там давать каких-то родительских советов, поскольку, ну,

за гаражами, бесконечно сидеть в своих планшетах, в своих смартфонах, а потом еще и на ноутбуках, если они у них есть, да, есть какой-то вот, у меня, например, взвешенный подход, у меня нет жесткого ограничения в семье на устройство, у каждого ребенка есть там смартфон, планшет, ноутбук, да, но есть некоторые договоренности об их использовании, ну, то есть контроль, он на уровне доверия.

0: либо вообще устройства выдаются по часам, либо какие-то с помощью программного обеспечения вводятся ограничения по их использованию, там где-то даже наблюдение за ребенком, как он использует. Значит, индустрия здесь предлагает разные решения.
1: Это сталкинг, понимаешь, чисто воды.
2: Легкий.
0: Ну, я, скажем так, сторонник скорее действительно взвешенного подхода, и там, где речь идет о доверии и какой-то разумности, ты объясняешь ребенку, тем более, что я не очень верю, что где-то после 10 лет можно от ребенка что-то утаить, если он захочет, он это получит. Просто наоборот, создадим ему больше интерес. Вот. Но решения, которые помогают ребенку не столкнуться случайно с чем-то, что ты бы не хотел.
1: Даже с травмирующим чем-то, да.
0: С чем-то травмирующим. Вот такого рода решения я скорее приветствую. И они есть.
1: Ну а как, ладошкой закрывать часть экрана каждый раз, когда ты видишь, что он зашел на какой-то странный сайт?
0: Нет, ну...
1: Который
0: ну,
1: ты, у тебя до этого был открыт тобой, конечно.
0: Например, у нас есть детский режим там в Яндекс.Поиске, в браузере, где ребенок может пользоваться поиском, может пользоваться браузером, но при этом он не получит тот контент, взрослый, скажем так, который он мог бы получить, если бы использовал интернет по полной. Вот. И это там работает до какого-то возраста. Дальше, на мой взгляд, уже не очень это
1: эффективно, да?
0: Эффективно, потому что ты в школу приходишь, и там уже тебе на соседнем смартфоне все показывают.
1: Я, кстати, придумал сейчас...
2: Запретить такую... школу предлагаю.
1: Такой режим я сейчас разработал. Смотри, вот в раннем детстве этот режим хорошо. Потом ты получаешь все, что хочешь. И потом этот же режим уже во взрослом возрасте, когда ты уже не можешь просто.
0: Когда ты уже не можешь это...
1: Да, уже все, да. Поэтому это режим двойного назначения, я бы сказал.
0: Так и надо. Вот дали ребенку, мы сколько, 1.5 года, по-моему, первый раз дали планшет в руки, там ничего не было установлено, просто какие-то фильмы, еще что-то. И уже тогда ребенка никто ничему не учил, дочка. Она спокойно
1: его разлучила, наблюдая за родителями. Теперь ребенок говорит только цитатами из боевиков.
2: Цитатами из мультиков. Из «Джентльмены удачи».
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Волчак и Шуманский. Макси.нет.
1: Очень много полезного мы сегодня узнали из области интернета благодаря Илье Шибанову. Спасибо тебе, Илья, большое, что ты вернулся к нам сюда, в студию «Радио Максимум».
2: Еще,
1: знаешь, я так давно не видел Илью, что я даже забыл, что он должен был прийти, представляешь? Да. Боже мой,
3: Илья, спасибо, что пригласили.
2: А я никогда о нем не забываю. Еще последний вопрос, уже такой
1: пол... Приходи почаще, я вот к чему говорю.
2: Где ты пропадаешь,
1: где
2: да, пропадаешь, все это время.
1: Где ты ходишь, не
3: на работу.
1: На каких сайтах тебя?
2: Илья, еще минутка философии небольшая. Я себе тут на днях купил обновленную приставку. Раньше была у меня одна.
1: Поиграть.
2: Да, она портативная.
1: Так.
2: И знаешь, вот я как мыслю, она сейчас мощнее в 10 раз, чем предыдущая. Я сейчас как засяду, точнее залягу, как врублю на ней самую мощную игру, я уверен, что я в итоге скачусь все равно опять...
3: В аркады, да?
2: Понимаешь, да.
1: В Яндекс.Игру он скатится.
2: Вот, знаешь, да, кубики сложить друг
1: да,
2: с другом.
1: Да, да, это твой уровень.
2: На супермощной приставке. И я вообще глобально про вот, пользование гаджетами. Мне кажется, что есть какой-то момент вот в нашего поколения в частности. Да, вот Чак 82-го года, я тоже 82-го. Ты какого года?
3: Я 81-го.
2: 81-го. По-моему, мы все уже. Вот с нами заигрывать в супер-IT уже как-то, наверное, и не нужно. Это уже следующие поколения будут этому радоваться. Или все-таки нас можно раскачать, ну, как-то?
3: Давай не закачивай. Капывать друг друга.
2: Да.
3: Я радуюсь, потому что...
2: Вот, вот у тебя есть на это ресурс, понимаешь? И память.
1: Сила еще, чтобы радоваться.
3: Мощность технологий, мощность железа раскрывает новые возможности старых игр в некотором смысле. Вот,
2: там, или, кстати, там, улучшайзинг бывает, я видел.
3: Графика. Чуть-чуть уже, может, запахи.
2: Мне нужна не лучшая графика, мне нужны крупнее предметы уже, понимаешь?
3: Это очки, вот как у меня.
2: Вот это наш IE.
1: Крупнее предметы, чтобы трогать можно было.
2: Да. Умные очки — это как вот на Илье. Очки простые, а человек умный.
3: Так тоже бывает.
1: Не очки делают человека умным, а Илья. Человек делает умным очки. Ладно, друзья, давайте завязывать. До следующей встречи с Ильей мы прощаемся. Илья Шибанов был сегодня с нами на Радио Максимум, руководитель Яндекс.Браузера. Спасибо тебе большое.
3: Вам спасибо. Обязательно увидимся.
1: Обязательно. И услышимся. Так, что еще по понедельникам хорошего у нас
2: ждет? Аналоговый Костя Михайлов.
1: Костя Михайлов. Неделя группы Pretty Reckless и Taylor Momsen, если не ошибаюсь. Также будет много интересного в Maxi News. И
2: готовимся к, между прочим,
1: Хэви-Мандею.
2: Готовимся, Хоббит будет. А готовимся еще к Maxi Grill Fest. Не забывайте заглядывать на сайт maximum.ru и посмотрите, там прекрасный фестиваль грядет.
1: Запасаться билетами. С вами был Дмитрий Шуманский.
2: Чак и Бой.
1: Всем пока, до завтра, не проспите.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». С самых юных лет эта девушка играла в голливудских блокбастерах. Долгая и успешная карьера в большом кино была у нее в руках. Но однажды она взяла и променяла все это на рок-н-ролл. Она – Тейлор Момсен. Радио Максимум представляет специальная неделя группы The Pretty Reckless. Лучшие треки с новой пластинки «Dear God», самые мощные хиты из всех предыдущих альбомов и пачка увлекательных историй о Тейлор Момсен. Ты узнаешь, почему певица не очень любит название своей группы, какие животные покусали ее во время тура с AC/DC, как вязание крючком сочетается с рок-музыкой и много других неожиданных фактов об одном из главных женских рок-голосов нового поколения. Слушай специальную неделю «The Pretty Reckless» с 29 июня по 5 июля на «Радио Максимум». Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как заграничные?

0: разнице платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
3: С «Озон Банком» я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
4: ООО «Озон Банк». Открытие обслуживания «Озон карты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озон карта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта» клиентских правил.
5: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум». Максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в Мираторге, получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Авто.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В России могут ввести программы обучения вождению на машинах с правым рулем. Пока речь идет о регионах, где таких автомобилей особенно много. На Дальнем Востоке, Камчатке, Сахалине и в Магаданской области их доля превышает 70%. Сейчас в целом по стране праворульных машин около 8% от всего автопарка и 12% на вторичном рынке. При этом растет и число ДТП с их участием. Вопросы проработают до 2028 года. Чиновники изучат целесообразность обучения и статистику аварий. А почему нет? Для автомата и механики же есть раздельное обучение. Хоть программы для правого руля в автошколе в школах еще на стадии обсуждения, но тренд уже обозначен. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
12: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
11: На самом деле этого не было.
12: «Иллюзия убийства». В кино со 2 июля. 18+.
13: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

неделя с группой The Pretty Reckless. На радио «Максимум». В начале 2024 года Тейлор Момсон и компания закрылись в студии, чтобы их ничто не отвлекало от работы над пятым альбомом. Тейлор Момсон сразу сказала своему менеджеру: «Никаких концертов на ближайшее время. Только если позвонят AC/DC или The Rolling Stones». Конечно же, с ее стороны это было шуткой и сознательно задранной в небеса планкой. Но что же вы думаете? Всего через 2 недели вокалистке звонит агент и сообщает: AC/DC приглашают их выступать на разогреве в грядущем туре. А неделю спустя поступило предложение еще и от роллингов отыграть вместе с ними на концерте в Вегасе. Поэтому неудивительно, что в итоге релиз этого альбома затянулся так надолго. Зато всего за 1 неделю The Pretty Reckless отыграли стадионные шоу сразу с 2 титанами рок-музыки – The Rolling Stones и AC/DC. Стоило оно того? Кажется, ответ очевиден. The Pretty Reckless. Love Me.

будни на максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать умеющий слушать да услышит.

0: представим. Чак и Андрюха Заберин. Ваши музыкальные решалы.
1: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
0: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
1: Реклама.
2: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
3: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
1: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум». Максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в Мираторге, получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «В

0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» и издательский дом «Медиабизнес» представляют ежегодную церемонию вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». 2 июля в Москве в 26-й раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на

0: сайте media-manager.ru 18+.
1: Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Ёж и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Еда.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Турция и Азербайджан подали совместную заявку на включение похвалы в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Рассмотрят ее на заседании комитета в Китае с 30 ноября по 5 декабря. Греция, в свою очередь, утверждает, что этот десерт появился в Византии и на Эгейских островах. Но турки и азербайджанцы хотят закрепить похвалу за собой. Сейчас в списке ЮНЕСКО более 600 уникальных объектов. Возможно, скоро к ним добавится еще один. И тогда у похвалы появится не только сладкий вкус, но и официальный статус. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: цифровая платформа maximum.ru. Слушай прямой эфир, выбирай онлайн-станции на любой вкус, читай про музыку, включай подкасты или тематические плейлисты. И главное, слушай когда и как удобно. Мобильное приложение или сайт, умная колонка, телевизор, автомобиль или смарт-часы. Выбирай свое устройство. Цифровая платформа «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс.

0: ищи, плати по миру.
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП, теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Тебанк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количество призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Грильфест «Радио Максимум» — это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28-30 августа, Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come inside.
1: Сэру Полу уже 84 года, но он и не думает уходить на пенсию. Под конец мая он выпустил The Boys of Dungeon Lane, свой 20-й сольный альбом. Здесь Маккартни по традиции выступил не только вокалистом и автором песен, но и настоящим человеком-оркестром. Он собственноручно отыграл на почти 20 инструментах, от гитары, баса и ударных до клавесина и маракасов. Тем не менее, сэр Пол не обошелся без полноценного соавтора. Им стал другой мультиинструменталист и продюсер Эндрю Уотт, тот самый, который осовременил звучание последних альбомов Оззи Осборна, The Rolling Stones и Элтона Джона. Ярким образцом их с Полом совместного творчества стала композиция «Come Inside». Слушаем ее прямо сейчас.

0: Жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет. Если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Максимум! Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.
1: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Маркул и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784.

0: «Черная пятница» в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декорация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум». Максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции.

0: правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
1: Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске культовый сериал «Клан Сопрано» перевыпустят в формате 4К на Blu-ray. В комплект войдут все 6 сезонов и дополнительные материалы. Документальный фильм о создателе шоу, закадровые съемки и комментарии актеров. Всего 28 дисков. Релиз состоится 8 декабря. Стоимость около $150 или почти 12 тысяч рублей. Пока неизвестно, появится ли обновленная версия в онлайн-кинотеатрах.

0: параметрам.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой The Pretty Reckless. На радио Максимум. Тейлор Момсон променяла кино на рок-музыку не в последнюю очередь из-за желания найти близких друзей, которые всегда будут рядом. Вот что она говорит об этом.
1: «Я жила странной жизнью, во многом изолированной жизнью. С юных лет я была одна на съемочных площадках и пыталась отыскать там хоть какой-то дух товарищества. Я смотрела на The Beatles и на Элвиса и думала, да кому вообще захочется быть Элвисом и заниматься всем в одиночку, когда можно делать то же самое с лучшими друзьями».
0: Впрочем, Тейлор отмечает, что подобного нельзя достичь нахрапом. Нельзя просто позвать толпу музыкантов на прослушивание в надежде, что среди них точно будут твои будущие друзья. Встреча с будущими участниками The Pretty Reckless прошла максимально естественно. У нее словно моментально появилась семья, которую она знала всю жизнь. Неудивительно, что с 2010 года состав группы ни разу не поменялся.
2: The Pretty Reckless. Take Me Down.

0: это максимум. 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: С 29 июня по 3 июля на «Радио Максимум» «Максимальный гриль». Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
3: Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» и издательский дом «Медиабизнес» представляют ежегодную церемонию вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». 2 июля в Москве в 26-й раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на сайте media-manager.ru. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Финансы.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Подписан закон, который ограничивает число банковских карт у одного человека. Не более 20. Также банки смогут задерживать подозрительные переводы на срок до 6 часов. Для контроля создадут единую систему учета карт. Тогда лимит в 20 штук будет достигнут, новую просто не выдадут. А вот если банк не заблокирует подозрительный перевод вовремя, он будет обязан возместить ущерб. Но только при условии, что есть постановление о возбуждении уголовного дела. Если клиент сам перевел деньги мошенникам, увы, компенсация не положена. Закон направлен на борьбу с кибермошенничеством. Теперь наши деньги в еще большей безопасности. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция Дисней 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
2: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
1: На самом деле этого не было.
2: Иллюзия убийства. В кино со 2 июля. 18+.
3: Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это «Грильфест Радио Максимум». 3 дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных рок-групп современности. Москва. Площадка «Арма». С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
5: С первой ноты.

0: 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.
1: Мейнард Джеймс Киннан. Человек занятой. Долгие годы этот вокалист мечется между тремя знаменитыми группами. Tool, A Perfect Circle и Pussifer. Параллельно успевает трудиться на собственной винодельне в Аризоне. Неудивительно, что фанатам какой-то конкретной группы Киннана приходится ждать новой музыки годами, а порой и десятилетиями. Те же Perfect Circle не выпускали альбомов аж с 2018 года. Так что сейчас даже одна их новая песня «Starless» стала для рок-сообщества большим событием. Вот что о ней говорит давний коллега Киннана по этой группе, композитор и мультиинструменталист Билли Ховердел.
2: Некоторые песни дорабатываются и оттачиваются на протяжении многих лет, но порой песня обретает свою форму так быстро, как будто существовала всегда.
1: Кстати, к записи Starless в состав A Perfect Circle вернулся барабанщик Джош Фриз. Его вы можете знать по The Offspring, Nine Inch Nails и Foo Fighters. Слушаем долгожданную новинку прямо сейчас на радио «Максимум».

0: максимум. Где-то на совещании в офисе.
1: Уважаемые коллеги, предлагаю начать. Сергей Витальевич, вам слово.
2: Everybody fucking jump! Yeah!
0: Drop dead! Он просто слишком любит Heavy Monday на радио «Максимум».

0: понятно.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
2: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. Ноль плюс.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Тревел.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Курорт Абрау-Дюрсо подтвердил статус флагмана гастротуризма, заняв первое место в рейтинге топ-50 лучших объектов гастрономического туризма России 2026. Его выбрали 500 экспертов отрасли. Винодельня давно вышла за рамки производства и превратилась в многопрофильный туристический центр. Здесь работает концепция эко, эно, этно. Сочетание виноделия, природы и местной культуры. Сейчас компания ищет новый символ. Стартовал конкурс на создание арт-объекта для въездной группы. Победитель получит 500 000 рублей. Второе и третье места – проживание в отеле и экскурсии с дегустацией. Итоги подведут в октябре, а реализовать проект планируют в 2027 году. Участвовать могут все – архитекторы, дизайнеры, студенты или даже самозанятые. Место уже стало точкой притяжения туристов, и скоро у него появится новый символ. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой The Pretty Reckless. На радио Максимум. Тейлор Момсон признается, что рок-сообщество далеко не сразу восприняло ее группу всерьез. Даем слово вокалистке The Pretty Reckless.
1: «Мы на виду уже долгое время, и, само собой, однажды мы заметили некий сдвиг. Заметили, как нас начали принимать другие группы и индустрия. Но вначале это была суровая битва. По крайней мере, для меня лично. Битва с предвзятостью и стереотипами людей обо мне».
0: И в какой-то степени эти стереотипы были объяснимы. Все-таки на первых порах мир знал Тейлор лишь как девочку-подростка из популярных сериалов. И ей пришлось постараться, чтобы стать большой и самодостаточной рок-звездой. По словам певицы, ушло немало времени, чтобы доказать, что это настоящая группа, а не просто мимолетная прихоть. И в итоге все получилось просто супер.
1: The Pretty Reckless. Blame me.

0: максимум. Реклама.
1: С Озон Банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озон Банк». Открытие обслуживания «Озон Карты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озон Карта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на финансовом.

0: окна.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декорация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также Booking и подписки.

Меню. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в Мираторге, получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках месяца.

0: 26 раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая Гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на сайте media-manager.ru. 18+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
2: Максимум. Музыка с характером.

0: Макси Ньюс. На спорте.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Липецкой области установили рекорд по массовой игре в шахматы.

0: Реклама.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай.

0: Вы по СБП? Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
6: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
5: На самом деле этого не было.
6: «Иллюзия убийства» в кино со 2 июля. 18+.
7: Радио «Максимум» предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро «Курская» запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест «Радио «Максимум». Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современной рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.
1: Еще один трехлетний альбомный цикл этих англичан подходит к концу. В сентябре они представят миру свою пятую пластинку «Stray Dogs». Не отвлекаясь на гастроли, они смогли на целых 5 месяцев засесть в своей родной студии и спокойно работать в комфортном темпе, не отвлекаясь ни на что постороннее. Первой ласточкой из грядущего альбома стала драйвовая, ностальгическая и оптимистичная композиция «Evolution». Вот что музыканты говорят о ней.
2: Это песня, которая не сильно парится о своей завершенности. С течением времени несовершенство и аутентичность ценят все больше, и нас это определенно привлекает.
1: Nothing But Thieves называют Evolution своего рода признанием в любви к поклонникам и другим людям из их мира. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

Это «Максимум». Два авиабилета в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декорация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Не оферта. Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. Ноль плюс.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

московское время. Сегодня понедельник, 29 июня, первый месяц лета подходит к концу. А казалось бы, вот и пролетел, а вот и нет его. Тем не менее, два месяца лета впереди у нас, считайте. Сейчас четверг, лето впереди у нас.

Сегодня это тоже косточкой вам от меня. Международный день рыбака. Сегодня ни хвоста, ни чешуи вам, дорогие друзья. Уже давно можно рыбку ловить. Более того, сейчас она зимой уже покушала, уже нормально, уже не так, как весной клюет. Но, тем не менее, под вечер, боже мой, вспоминаю вот эту самую рыбалку. Дед меня на нее подсадил в свое время, и я мелкий завороженно смотрел за поплавучком на абсолютно гладкой поверхности речки. Да, течение, да, надо поплавок вытаскивать и перебрасывать выше по течению все время, он все время идет мимо тебя слегка. Но вот когда эта поклевочка, а когда закатное солнышко еще отражается в этой речной глади, на которой ты видишь еще и поплавочек, и когда поклевочка, от него начинает круги, а потом поплавок пошел на глубину, и вот тут подсекаешь и вытаскиваешь какую-нибудь небольшую красноперочку или какого-нибудь подлещика или окушка. И вот это кайф. Для меня это всегда была такая вот любимая рыбалка, любимый вид рыбалки. Спиннинговую никогда особо не понимал, но в этом тоже есть кайф, уверен. Донка тоже ничего, но там уже тактильное ощущение, там уже пальцем ощущаешь леску. А вот эти все с датчиками, с колокольчиками, это, я считаю, все это, конечно, от лукавого. Это не совсем рыбалка. Рыбалка — это когда ты сам следишь, сам смотришь. И вот тогда, когда клюет, вот это тот самый кайф, тот адреналин. Вот это прям... И сегодня праздник объятий. Идите сюда, обниму крепко. А знаете почему? Потому что I've got the power. Это вот ответ на вопрос. Костян, show me what you got. Yeah. В этом часе Arctic Monkeys, Green Day, Noah Kahan, Queen, Metallica, Blink 182. До три. Red Hot Chili Peppers, 21 Pilots. Прямо сейчас H-Blocks на Радио Максимум. Всем привет.

Chicken Idiot. Human пишет: Константин, привет, за рыбалку респект. Сам в детстве, мне было 6 лет, впервые поймал двух карпов на ветку от рябины. Там еще и гвоздики были в нее вбиты. Дед сделал, эх, какие были эмоции. За Arctic Monkey спасибо, всегда пожалуйста. Никита.

0: Мистер Сало пишет: «Добрый вечер, Константин Батькович. Здорово, Никита. Так мы в детстве все были кораблестроителями же. Так что поздравь нас, выросших детишек 90-х и ранее. Свеженькие детки таким уж и не занимаются, наверное, а жаль. Обнял, приподнял, поставил, поправил. Бодрого эфира. Ау, в ситер прям шикарно зашел. Кайф. Careless Whisper в их исполнении у вас есть в трек-листе? А то ни разу не слышал. Да, есть. Ставили. Human пишет. Да, Human прочитал уже. Александр Иванов пишет. Привет, Костя и слушатели Радио Максимум. Привет, Саша. Пусть день будет ярким, насыщенным и полным отличной музыки. Пусть все задуманное легко сбывается, настроение остается на максимуме, а каждый момент радует приятными сюрпризами. Хорошего дня всем. Ай, спасибо, дорогой, взаимно после рекламы Queen.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь! Пользуйтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Тбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Ну а на радио Максимум The Great Divide.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Тут не забыл название песни. Хорошая песня, такая немного контрюшная, но вместе с этим вписалась отлично в формат радио Максимум. Ну, формат у нас довольно широкий. Основное, конечно, это инди-рок, но, в принципе, есть и электроника, типа Prodigy и Depeche Mode. Это что же электроника? Ну и вот такой вот, типа кантри. Есть и медляки, типа Джо. Есть и всякое разное, типа MGMT, вообще не знаю, как назвать стиль этой группы. Фиг знает. Да и неважно, как говорил Грэнсон, очень классный чувачок, с которым мы пообщались, когда он приезжал сюда, протеже Майка Шиноды. Он очень умную вещь сказал, что сейчас стили не существует. В принципе, они все смешаны. И кто играет heavy metal, может там в середине и рыбчину забабахать. А кто делает, не знаю, хард техно, может и гитарный запил туда вставить. И вот что это такое? Хард-техно, либо это все-таки хэви-метал, либо хэви-техно, либо хард-метал. Фиг знает. Давайте сегодня поговорим о лошадях. Предлагаю такую тему, потому что к премьере «Одиссеи» Кристофера Нолана на Майами-Бич установили троянского коня, огромную статую. Установили к премьере «Одиссея», которая состоится 17 июля. Очень ждем, очень крутой каст там вообще. И сценарий писал на основе древнегреческих трагедий сам Кристофер Нолан. И думаю, что это будет очередной шедевр. Ждем, несмотря ни на что. Потому что пока критика спорная, очень аккуратно относится именно из-за каста, кстати. Очень аккуратно относится из-за Лупиты Ньонго, из-за этого Эллиота Пейджа. Бывшего девочки, если так можно сказать, или бывшей девочки, как не помню, как звали ее до этого. Сейчас это Эллиот Пейдж. Да, Эллен Пейдж, вот так звали. Симпатичная была деваха, но когда стала взрослеть, так сказать, решила, что ну а че, мужики взрослеют медленнее, буду мужиком. Запрещенная в России тема. В принципе. Давайте сегодня поговорим о лошадях. И вот такую тему предлагаю. Полцарства за коня. Когда вы подрабатывали курьером, доставляли заказы исключительно верхом, вы учились заплетать дреды на гриве лошади, живущей у вашей бабушки, а может быть, вовремя сделанный ход конем однажды принес вам звание мастера спорта по шахматам. Делитесь самыми необычными и забавными историями из вашей жизни, важную роль в которых сыграли кони или лошади. Лошадью ходите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. И свои также забавные, удивительные, главное, короткие истории пишите в официальный Макс-канал Радио Максимум.

Далее в музыкальных планах тот самый MGMT с хитом Kids. Фиг знает какого жанра. Dotry, не самое свежее от него, It's Not Over. Blink-182 и прямо сейчас Metallica. Enter Sandman.

0: Вот та самая группа, та самая песня, фиг знает какого жанра, о котором я говорил. Что это такое? Электропоп? Что это? Обсятина. MGMT, Kids на Радио Максимум. Наш Макс 8-926-007-1037, 8-926-007-1037 и официальная группа Радио Максимум в Максе. Сегодня говорим про необычные забавные истории из вашей жизни, важную роль в которых сыграли кони или лошади. Ваши конские или лошадиные истории присылайте сюда. Макс 8-926-007-1037. Приветики тоже можно. Олег Астафьев пишет. Кость, привет. Здорово, Олег. Передай, пожалуйста, огромный респект Николаю и Жорику. Эти два пацана сейчас выполняют работы на моем участке. Не, ну а чё? Каникулы не должны быть временем безделия, да? Они, конечно, мелкие, но я их по полной сейчас прямо использую. Устали, но это же круто. Выложиться на максимум. После рекламы Red Hot Chili Peppers.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. С самых юных лет эта девушка играла в голливудских блокбастерах. Долгая и успешная карьера в большом кино была у нее в руках. Но однажды она взяла и променяла все это на рок-н-ролл. Она – Тейлор Момсон. Радио Максимум представляет специальная неделя группы The Pretty Reckless. Лучшие треки с новой пластинки Dear God, самые мощные хиты из всех предыдущих альбомов и пачка увлекательных историй о Тейлор Момсон. Ты узнаешь, почему певица не очень любит название своей группы, какие животные покусали ее во время тура с AC/DC, как вязание крючком сочетается с рок-музыкой и много других неожиданных фактов об одном из главных женских рок-голосов нового поколения. Слушай специальную неделю The Pretty Reckless с 29 июня по 5 июля на Радио Максимум. Мобильное приложение Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: С 29 июня по 3 июля на Радио Максимум. Максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в Мираторге. Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Red Hot Chili Peppers, Other Side. Сегодня говорим про истории, связанные с лошадьми или с конями. Никита Костицын пишет в канале «Радио Максимум в Максе». Шанс быть сбитым лошадью в Люберцах зимой / осенью мал, но не равен нулю. Когда я учился в Люберцах, под мостом на Октябрьском проспекте часто носились девушки на лошадях. Несколько раз чуть не попал им под копыта на узких пешеходных дорожках в ноябрьском вечернем мраке. Освещение там тогда было не очень. Александр Пирогов пишет. Доброго дня, Константин. Привет, Александр. Отличный эфир. Спасибо большое. У меня дед был конюхом. Провел много времени с лошадьми. Забавно было со случаем отсутствия в моей голове знаний по физике.

0: реке. Решил остановить коня, вкопать с галопа. Конь-то остановился, а я полетел дальше. Как результат, были переломанные ребра. Физику учить стал внимательно.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Этот час запечатывает 21 Pilots Drum Show.

0: спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 6 часов вечера.

Soul Asylum, Runaway Train. Говорим сегодня про истории, связанные с лошадями. Надежда пишет. Кость, привет. Привет, Надежда. Я как-то зашла к другу в гости, мы вышли курить на балкон, а внизу была большая поляна, на ней девушка гуляла с лошадью. Я сказал, что

0: никогда не каталась на лошадях. Мы быстро выбежали на улицу, попросили девушку меня покатать. В итоге я даже до подъезда доехала на лошади. Такая была счастливая, но было страшновато. Боялась, что она побежит со мной. Привязалась. Василий Казаков пишет. Огненного эфира Константин Саныч. Привет, Василий. А меня в детстве укусил пони, потому что я с ним не поделился яблоком. Обожаю этих красивых животных. Анна пишет. Костя, привет. Привет, Анна. Так как сегодня праздник объятий, Hug Holiday Day, позволь обнять тебя от всей души. Да легко, Анечка. Обнимаю взаимно, обнимаю, приподнимаю, ставлю на место, поправляю, как пишет один из слушателей. Андрей Валерьевич нам написал. Костя, привет, огненного эфира. Сегодня тема дня прям про меня. Ведь каждый день в 18.00, выходя с работы, у меня только одна мысль. Первое слово в кавычках. Мы понимаем, что подразумевалось под ним. Делайся, оно все конем.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. «Максимум»! Мы продолжаем на «Максимум».

0: Odyssey. Кстати, ждем премьеру нолановской «Одиссеи» 17 июля. Но говорим сегодня не только про троянских, но вообще, в принципе, про лошадей. Но темой послужило именно вдохновением для темы сегодняшнего вечернего эфира послужила установка статуи троянского коня в Майами-Бич. Именно в преддверии премьеры фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. 17 июля состоится, ждем. Свои истории, связанные с лошадями или с конями, пишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. Хриповатый я сегодня после вчерашнего выпускного. Вчера выпустил ребяток, студентов своих курса ведущих на радио и ТВ в аудиошколе диджей Грува. После чего, естественно, после вручения документов об окончании получения дополнительного профессионального образования, конечно, по традиции пошли в караоке. Но и там все было хорошо. Даже Депеш пел хорошо, Кристиана Леонтью пел хорошо. Нормально все, даже этого... Боже мой, ладно, неважно. Но все было хорошо до того, как я спел, как всегда, естественно, Say It. Blue October. И все, и голос сказал «Бай-бай». Так, ладно, голоса мне хватит, чтобы зачитать ваше сообщение сегодня. Таня пишет: «Кость, привет, здорово, Таня. У меня такая история. Я в 11 классе выходила на пробежку, так как жила в сельской местности, бегала между деревнями. И вот бегу, никого не трогаю, в наушниках чувствую, что-то не так. Оборачиваюсь, а за мной метрах в 300 лошадь несется». Офигеть. Ну это да, вот реально прямо... Так, сейчас я пытаюсь найти эффект. Эффект скакания лошади. Не нахожу. Ну ладно, ну вы поняли. Пткум-пткум, короче. Я, честно говоря, уже подумал, что даже в универ не успела поступить. И жизнь моя подошла к финалу, но, видимо, на адреналине побежала в сторону леса. Там был пожарный ров, он-то меня и спас. Лошадь остановилась, не решив перепрыгнуть ров. А я уже была около ближайшей сосны с готовностью на нее забираться. Офигеть, Таня. То есть ров был такой широкий, что лошадь не решилась его перепрыгнуть, а ты перепрыгнула. Круто. Но я говорил, что адреналин в моменты стресса и опасности творит чудеса. Возможность человека практически безграничны. Прошло около 15 лет уже, а я с большим волнением вспоминаю эту ситуацию. Тань, да что, лошадь просто так за тобой погналась, что ли? Что лошади в тебе не понравилось? Непонятно? Ты футболка Спартака была, что ли?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
3: Тот самый линолеум зайдет и вам.
4: Таркет. Респекты по всем параметрам.
5: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей», каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
6: Кроме промо-дайканов, количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
7: В «Ленте».
8: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово.
10: Но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
15: Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-Банк». 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Alien and Farm, Smooth Criminal.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Муравьиная ферма, инопланетная муравьиная ферма или ферма муравьев-инопланетян. Alien and Farm. Прикольно. Smooth Criminal, конечно, кавер на Джексона. Хорошая версия в оригинале очень, ну и кавер получился неплохой. Сегодня мы делимся самыми необычными забавными историями из жизни, важную роль в которых сыграли кони или лошади. Мария Колбасенко пишет: Новосибирск, сегодня на пляже при температуре плюс 30. Загораем с семьей, мимо проезжает женщина на лошади. Как будто Моана из мультика. Повела лошадь купаться при полном аншлаге на пляже. Было зрелищно. Котенок по имени Гав пишет: я недавно осуществила свою мечту. Впервые два раза прокатилась верхом на лошади. Конечно, в сопровождении. Классно, хочу еще покататься. Екатерина Малышев пишет: привет, Максимум. Мы занимаемся съемками и фотографировали девушку с лошадью в поле. Лошадка нанюхалась пыльцы. Лошадка нанюхалась пыльцы, начала чихать, кашлять и пукать. Ржали мы как кони, съемка прошла успешно.
1: Радио Максимум.

0: Linkin Park, Waiting for the End.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 18:47, точное московское время. Говорим сегодня про необычные, забавные истории из вашей жизни, важную роль в которых сыграли кони или лошади. Олег пишет в Макс-канал Радио Максимум. Доброго вечера, хорошего эфира. Спасибо, дорогой. В армии был конь-сокол. Он всех кусал, кроме дикого прапора. Однажды видим парня с двумя перевязанными руками. Спрашиваем, что случилось. Он решил сокола покормить яблоком. В итоге минус рука, который кормил, и минус рука, который доставал первую. Ржали, как сокол. В столовой еще долго над ним прикалывались, так как ел он этими забинтованными руками очень смешно. Ну, получается, парень хотел покормить коня яблоком руками, а покормил только руками. Или яблоко эта скотина тоже сожрала. Именно так ставится ударение в этом слове «сожрала». Правильно.
1: Это музыка Макс.

0: тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
5: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92.

0: все это максимум.
1: 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Garbage, you look so fine. Говорим сегодня про необычные истории из вашей жизни, связанные с лошадями. Анна пишет: «Доброго вечера, Константин». Привет, Анна. Что могу сказать? В данный момент на голове нарощенный хвост напоминает хвост лошади, но зато красиво. Готовилась к выпускному сына. Сын в училище ЦСКА учится. Простите, второй раз не уже держался.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Этот час запечатывает Дэйв Гроул, его верная команда Foo Fighters, «Asking for a Friend».

Понедельник, 29 июня, 19 часов ровно. В этом часе Aerosmith, Youngblood, System of a Down, Muse, Limp Bizkit, Nickelback, Bon Jovi, Depeche Mode. Далее The Cranberries, Zombie, прямо сейчас Seether, Rise Above This.

0: Это Cranberries Zombie. 19.09, точное московское время. Сегодня мы говорим об историях, связанных в нашей жизни с лошадями. Джулия прекрасная из Санкт-Петербурга пишет: «Кость, привет, привет, Юлия. Сказочного эфира, спасибо большое. Лошади вызывают у меня блаженный трепет и дикий восторг. Однажды в Латинской Америке мне довелось совершить прогулку по джунглям на лошади. А после, когда была остановка, я кормила ее и не чем-нибудь, а мандаринами, сорванными прямо с дерева. Самыми свежими и вкусными на свете». Я и моя лошадка по кличке Картошечка были очень счастливы. Абсолютный восторг от общения с таким красивым и величественным созданием хранится в моей памяти и по сей день. А когда я работала в УМВД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, неоднократно наблюдала, как по вечерам лошадки частенько пощипывали кусты, растущие вдоль здания, приводя их в порядок. Я вот тут вот грешным делом подумал, что мне в принципе делать не стоит, но тем не менее. Подумал и решил, что я люблю клуб ЦСКА, а поэтому мне дома обязательно нужна картина Петрова-Воткина «Купание красного коня». Знаете же этот шедевр живописи? Молодой революционной России. Да, это тогда было написано. Петров-Воткин вообще великий художник, я считаю. Такой монументалист. Не знаю, там такой прям очень-очень пролетарский художник. В общем, какая логика? Почему мне понадобилось, как фанат ЦСКА, прям вот картина Петрова-Воткина «Купание красного коня»? Следите. Если предположить, что перед купанием пока лысый мальчик отвлекся, коняшка поела забродивших яблочек из-под яблони близ речки. Соответственно, по факту, сей шедевр живописи 12-го года мог бы называться «Купание красно-синего коня».
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
2: Чтобы жизнь была похожа на кино, придумайте ей увлекательный сюжет и найдите для нее идеальную локацию, чтобы рядом центр Москвы и парк, и променад, чтобы вокруг приветливые соседи и красивые виды. Создайте для жизни новый сценарий. В квартале «Символ» на старте продаж. Донстрой 495-266-7777. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. So sick of the hobos.

0: Depeche Mode, Precious, our precious. Саша Питон позвонил сначала зачем-то на Макс, Радио Максимум, на номер 8-926-007-1037. Словил от меня злобного смайла, ну а потом написал: вместо мальчика на картине должен быть аватар, Костя. Но это здравая мысль, и действительно тогда, если аватар будет на красном коне Петрова-Водкина, то, соответственно, это будет красный-синий конь. Картина достойная и желанная в любом доме любого фаната ЦСКА, конечно. Сергей пишет: Константин Саныч, вечер добрый. Привет, Сережа. Здравствуй, Сережа. А я вот в детстве ехал верхом на лошади и шарахнулся головой в крышу загона. Когда она в него забегала от удара, свалился прямо под зад ей. Как она меня не растоптала, одному богу известно. Но сдвиг по фазе я знатный получил в тот момент. По больничкам долго потом катался. И в конце надо такое... Анастасия Фетисова пишет: Настя, привет. Настасья, вернее, здорово. Приветики, драндулетики, Костянчик-хулиганчик. Здорово, Настасья. Потом придумаю рифму. И прекрасной и продуктивной недели. Спасибо большое. Муж моей подруженцы посмотрел на то, что я творю в своей любимой деревеньке, и сказал: тебе осталось дом поджечь и коня завести. Первое меня не устраивает, а насчет коня подумываю.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие

0: скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Nickelback, Bones for the Crows. На Радио Максимум. Говорим сегодня про истории, связанные в нашей жизни с лошадями. Если что-то у вас связано с лошадями, с лошадками, пишите, пожалуйста, в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Роспотребнадзор одобрил для купания всего 4 озера в Санкт-Петербурге. В самом Петербурге санитарным нормам соответствует только безымянное озеро в Красносельском районе. Это я говорю на случай, если сейчас в Питере жарко, ну вдруг, или будет жарко. Так вот, в самом Питере санитарным нормам соответствует только безымянное озеро в Красносельском районе. В Ленобласти проверку прошли 3 водоема. Ратное, Отрадное и Снетковская. Вода в них прогрелась до безопасных плюс 18 и плюс 21 градуса. Купаться на остальных пляжах ведомство не рекомендует по всяким соображениям безопасности. В начале июня проверку провалили все 24 городские зоны отдыха.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Радио Максимум.

0: Лем Бискет, Нуки.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Сегодня делимся самыми необычными, забавными историями из вашей жизни, важную роль в которых сыграли кони или лошади. Виктория прекрасно пишет. Кость, привет. Привет, Виктория. Актуальная тема. Как раз спорим, Феррари, он или она. Гендерных признаков у символики не нашли. Имхо, там конь, а не лошадь. Вик, с кем бы ты ни спорила, ты права, потому что там действительно конь. Если спросить у Алисы, вот что она выдает. На логотип Феррари изображен конь. Чаще всего его описывают как горцующего жеребца. Откуда взялся? История довольно интересная. В 23-м году молодой гонщик Энцо Феррари победил на трассе в Равенне, где познакомился с графиней Паулиной Баракко. Она мать Франческо Баракки, героя Первой мировой войны. Этот летчик во время службы изображал на фюзеляже своего самолета черного коня, вставшего на дыбы. Вот, понимаете, да? Летчик, сын графини, сын летчик, который герой войны, Первой мировой. Так вот, он изображал, а с этой графиней познакомился молодой гонщик Энцо Феррари. Вот ее сын изображал на фюзеляже лошадь, вернее, черного коня, вставшего на дыбы. После гибели сына графиня предложила Энцо Феррари использовать этот символ на своих автомобилях как талисман удачи. Феррари согласился, но внес свои изменения. Добавил ярко-желтый фон, цвет Модены, родного города Энцо. И сверху поместил полосы итальянского триколора. Так получился логотип. Сначала эмблема появилась на гоночных автомобилях команды Scuderia Ferrari. Ее Энцо основал в 29-м году. На собственных дорожных машинах Ferrari ее стали ставить с 47-го года. Кстати, есть нюанс с хвостом. В оригинальной эмблеме Баракки он был опущен, а в версии Ferrari его подняли. С анатомической точки зрения это не совсем точно. Лошадь не может поднять хвост, стоя на задних ногах. Но так образ стал более динамичным и узнаваемым. Итак, Вика абсолютно права. На логотипе Феррари именно конь. Черный конь на желтом фоне. О, тут недавно был на вечеринке. Впрочем, вот Алиса упомянул вечеринку «Яндекс» организовал. Это был день радио, там был квиз, в котором мы не выиграли, но поучаствовали. Было здорово, спасибо ребятам, спасибо большое.

Олегом. Спасибо, что не забываете. И когда я шел потом к своей машине припаркованной, моя машина была припаркована около лежачего полицейского, около этого бампера дорожного. И когда я уже перешел на свою сторону, ну вот момент, когда я переходил, этот бампер преодолевал водитель Феррари. Я прям посочувствовал. Обычно лежачий полицейский, ну, кстати, есть у нас, по-моему, больше, чем один стандарт, больше, чем один ГОСТ этих лежачих полицейских. Но это был не самый высокий, он такой не самый злой, довольно пологий был лежачий полицейский около офиса Яндекса, как раз на Льва Толстого. Но этому водиле я прям посочувствовал. Мне было больно на это смотреть. Бородатый в своей Феррари прям почти остановился перед лежачим полицейским и так аккуратненько его буквально переполз. Но все равно шкрябнул. Даже жалко его стало. Мой Ягуар тоже невысокий. И не самый лучший геометрии проходимости. Что обо мне говорит? Ну, ничего хорошего обо мне не говорит в плане выбора машины. Я себя сильно умным не считаю. Но там явно все мозги конвертировались в деньги. Это каким же надо быть идиотом, чтобы купить Феррари в России? Даже в Москве, в которой по сравнению со всей остальной Россией дороги как просто, не знаю, как Байкал там, где шаман лизнул. И то бамперы и постоянные раскопки, смены бордюров и асфальта все равно копают постоянно. И кататься по Москве с маленьким клиросом, клиренсом, да-да, тут именно маленький клиренс, тут именно такое слово уместно, прямая корреляция с размером члена владельца. Это лотерея всегда. Где и когда оставишь бампер? Если дофига денег и так любишь понты, ну возьми ты Lamborghini Urus или Lamborghini LM002. Но надо быть абсолютным дебилом, чтобы кататься по России на Феррари.

0: С самых юных лет эта девушка играла в голливудских блокбастерах. Долгая и успешная карьера в большом кино была у нее в руках. Но однажды она взяла и променяла все это на рок-н-ролл. Она – Тейлор Момсон. Радио «Максимум» представляет специальная неделя группы «The Pretty Reckless». Лучшие треки с новой пластинки «Dear God», самые мощные хиты из всех предыдущих альбомов и пачка увлекательных историй о Тейлор Момсон. Ты узнаешь, почему певица не очень любит название своей группы, какие животные покусали ее во время тура с AC/DC, как вязание крючком сочетается с рок-музыкой и много других неожиданных фактов об одном из главных женских рок-голосов нового поколения. Слушай специальную неделю «The Pretty Reckless» с 29 июня по 5 июля на радио «Максимум».
1: Реклама. Три легких шага. Три шага до школы. Три шага до парка. Три шага до кафе, магазина, фитнес-центра. Вам три шага до всего, если вы живете в центре. В центре готового квартала события на Мосфильмовской. Премиальные квартиры в последней очереди. Три легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar, автостекло заменим быстро и легко.
2: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более

Real System of a Down на максимум. 19.55, точное московское время. Говорим сегодня про истории в нашей жизни, связанные с лошадями или с лошадьми. Новая норма с лошадьми, но с лошадями тоже допустимая норма. Не душните. Марс пишет. Кость, привет. Когда был мелким, увлекся толкинизмом. Чуть не пристал телекинезом. Шли мы как-то через поле к лесу, чтобы мечами помахать. И увидели стреноженную лошадь. Напросились хозяину помогать по хозяйству. А он нам разрешил на лошади кататься. До сих пор помню это ощущение. Лошадь без седла. Да, знаю это ощущение. Шутка про футболку Спартака очень рассмешила. Спасибо. Я про ощущение без седла, про лошадь не знаю. Спасибо большое за оценку шутки. RG пишет. Добрый вечер, Константин. Моя собака West Highland Terrier ненавидит лошадей. Когда по телевизору показывают кино или рекламу, где есть лошади, то она, услышав их ржание или цокот копыт, начинает лаять и пытаться запрыгнуть в телевизор. В результате кино про ковбоев и Дикий Запад мне уже смотреть не приходится.

приходится. Хорошего эфира и конных прогулок. Ну, немного потеряли, на самом деле. Посмотрите, просто всего Серджио Леоне за пригоршню долларов на пригоршню долларов больше. И хороший, плохой, злой. Посмотрите обязательно. Также серебряный доллар тоже можно посмотреть. В общем, все с Клинтом Иствудом и Ли Ван Клиффом, включая вестерн «Непрощенный». Посмотрите в наушниках. Больше никаких вестернов смотреть не надо. Ничего не потеряете больше. Алексей прислал объявление на заборе фермы. Руки просовывать можно. Ведь человеческие пальцы легко откусить, очень полезные, задорно хрустят и вам явно не нужны. И там картинка лошадки и надпись «Кусь». Костя Михайлов.

0: 29 июня, понедельник, в этом часе Linkin Park, Aha, Франц Фердинанд, Good Charlotte, Queen, Rammstein, Delimitri, Дотри, свежие Нирваны, несвежие Хим, Металлика и прямо сейчас Kaiser Chiefs.
1: Hello, I'm Nick from Kaiser Chiefs, and hopefully you're going to be listening to Ruby on Maximum.
0: А что еще? Конечно, Ruby.

0: Металлика, актуалочка, Feel.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 2:10 точно московское время. Говорим сегодня про транспорт, который может спасти нас в той ситуации, в которой мы находимся. Я про песню Металлики Fuel. Про лошадей. Конечно же, на который мы, возможно, скоро перейдем. Димон пишет. Кость, добрый вечер, отличного эфира. Привет, Димон, спасибо. Вот история про лошадь. В году где-то 2000-м, будучи лейтенантами, шли мы пешком, опаздывали на службу. После шумных выходных на улице был суровый уральский февраль. Холодина, ветра. Навстречу нам сани с лошадью и солдатик с подсобного хозяйства. Мы ему стоять. Приказ командира срочно нас доставить в часть. Разворачиваем сани и полетели. Старенькая лошадка так полетела, наверное, уже забыла, как скакать, а тут понеслась. Долетели быстро, успели на службу. Сейчас уже на службе нет лошадей, а жаль. Огромный привет сослуживцу Дубас Вадиму, с которым мы скакали по молодости. Десятков Дмитрий, П. Свободный, Свердловская область. Людмила Альмашат пишет нам... Костя, привет! Привет, Людмила! Я могу рассказать про лошадей с точки зрения основоположника, ну почти, конного альпинизма в Непале. Когда на высоте 4800 метров проживаешь все прелести легкой формы горной болезни, 4800, нормально, и перед тобой внезапно возникает стена высотой 300 метров, на которую тебе надо взойти, лошади оказываются как нельзя кстати, так затягивает, что спешиваться не хочется. Огненного эфира, классного вечера. Спасибо, дорогая, взаимно. Спасибо. И да, вот прислала видео и фотки. Лошади очень маленькие, как пони. Но она пишет, да, это лошади не пони. Такая вот высокогорная непальская порода. Зацени, какая красота выше облаков там впереди за вершинами Эверестом. Да, спасибо огромное за видео, за фотки, Люда. Действительно очень красиво. Спасибо.
1: Это музыка

0: Wings of a Butterfly. Сегодня говорим про истории, связанные с лошадьми или лошадями. Так и так можно. Сергей пишет. Шалом, Костян. Воистину, шалом. Здравствуй. В далеком детстве жил в деревне. Друг однажды пригласил пасти стадо коров. Первый раз ездил на лошади, еще и без седла. Весь день. К вечеру внутренняя часть ног была волосатой и все болело. Какая связь? Без седла, волосатые ноги. Ну ладно. Воспоминания на всю жизнь, Серега. Серега, я знаю, о чем ты. В принципе, я каждый вечер работаю без седла. Но теперь, я не знаю объяснений, но теперь понимаю, почему волосы не выпадают, несмотря на возраст. Через полторы минуты Нирвана и Дотрия.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Грильфест «Радио Максимум» обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. Grillfest.maximum.ru 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
1: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Дотри Дебаром.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Очень крутая песня «Back from the Bottom». Повторю, я думаю, что это автобиографическая песня Криса Дотри, который очень был успешен, потом его какое-то время не было слышно. Очевидно, он впал в депрессию или ушел на дно по каким-то другим причинам и набрался сил и, оттолкнувшись от дна, вы помните, чем прекрасно дно? Тем, что от него можно оттолкнуться ногами. И вот он оттолкнулся, всплыл, и эта его песня просто мега-хитяра. Очень большой молодец. Ну, про эту песню. «Back from the bottom». «Назад со дна». Так дословно. Поет Крис Дотри. Сегодня мы говорим про истории, связанные с лошадьми. Дмитрий Мещанинов пишет: «Добрейший вечер, Константин. Ну, меня связывает с лошадью только то, что бывшая жена была рождена в год лошади». Все, спасибо. Тимика пишет: «Привет, Кость». Привет, Тимика. Моя лошадиная история была в детстве на дне рождения у очень обеспеченных друзей. Для понимания их финансового уровня, мы встречали Дере на пароходе, который муж подарил жене на этот Дере. Меня очень любили в этой семье и во время праздника разговорились про лошадей. Я рассказывал, как их люблю, и они мне решили подарить коня. Какого-то непростого, очень породистого, из своей частной конюшни. Я так обрадовалась, но по лицу мамы поняла, что она не сильно рада. Через минут 10 до меня дошло, что мне негде его содержать. Я точно не буду за ним ухаживать, и сама сказала, что, наверное, откажусь. Даже не поехала смотреть его вживую, чтобы не передумать. Вот так я была счастливой обладательницей породистого скакуна в 10 лет. Целых 10 минут.
1: Радио «Максимум». «Максимум».
0: Далее «Рамштайн», прямо сейчас «Делементри» на радио «Максимум». «Roll to me».

Du hast mich. Du hast mich.

0: Рамштайн, Духот.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Всем Рамштайн. Вольно. Смирно. Вольно. Шагом марш. Рамштайн, everybody. Что называется? Говорим сегодня про лошадиные истории. Но тут два уфтовчика. Джулия пишет: невозможно прекратить покрываться мурашками при прослушивании Дотринского «The Bottom». Как же круто, да, это очень круто. Дмитрий Александров пишет нам: «Привет, Костя, у нас тут Пале Рояль зажигает перед Breaking Benjamin. Вам хорошего эфира, спасибо».

0: большое. И прислал видос, где солист Пале-Рояль прыгает в надувную лодку и скачет по головам фанатов. Ну, это уже делал, по-моему, Тиль Линдеман, кажется. Уже вот в резиновой лодке скакать по фанатам — такое себе. Оригинальное решение в кавычках. И он прям... Ну вот что должно происходить в голове у человека, чтобы, ну вот так вот, так тешить свое творческое эго? Типа, все, вершина популярности, я в резиновой лодке скачу по фанатам. Ну класс, наверное, хорошее ощущение, но я не уверен. Мне кажется, человек глубоко несчастен, раз он так отрывается. Хотя группу Пале-Рояль очень даже люблю. Вот спрашиваю, где это все? Это в Софии, Болгарии. Бенджамины будут уже после 21. Значит, Breaking Benjamin, Пале-Рояль в Софии, в Болгарии. В советские времена мы говорили, курица не птица, Болгария не за граница. Сейчас даже Казахстан у нас за граница. Да что там Казахстан? В Беларуси есть Apple Pay и Uniqlo. Я не говорю, что это хорошо, даже в рифму Uniqlo зло, но тем не менее факт.
1: Слушайте «Радио Максимум».
0: Далее «Good Charlotte» и «Франц Фердинанд». Прямо сейчас «Queen» «One Vision». Все правильно. «One Wonder», «One Vision» больше не надо.

0: Ну и Гёс Франц Фердинанд.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня об историях, связанных с лошадьми. Дэн пишет: когда нам с женой было по 18 лет, на машине отъехали немного за город, дабы предаться плотским утехам на заднем сидении. В качестве тренировки надышали на окна, чтобы они запотели, и спустя какое-то время услышали непонятный шум снаружи. Протерев рукой окошко, я увидел озадаченное лицо лошади, которая в шоке смотрела на меня. Выяснилось, что там проходят конные прогулки, лошадка решила прямо у нас остановиться и посмотреть, что же там творится в машине. Вы раскачивали, небось, да? Раскачивали устои нравственности в виде машины. Ну, а второе прекрасное воспоминание – это когда мы были в городе Саки, и там взяли конную прогулку. В середине прогулки мы оказались группой у моря, и все вместе на лошадях пошли в море купаться. Обратно галопом скакали до конюшни. Это была незабываемая прогулка, да, я бы тоже галопом бы скакал, быстро скакал бы из моря в городе по имени Саки.
1: Это музыка Макс.

0: все это максимум. Где-то на совещании в офисе.
1: Уважаемые коллеги, предлагаю начать. Сергей Витальевич, вам слово.
2: Everybody fucking up! Yeah! Drop
0: dead! Он просто слишком любит Heavy Monday на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум». Максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения

0: акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
1: Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+.
2: Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» и издательский дом «Медиабизнес» представляют ежегодную церемонию вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». 2 июля в Москве в 26-й раз будут названы имена лучших медиа-менеджеров страны в 19 номинациях, включая Гран-при. Будущее медиа-отрасли в наших руках. Подробности на сайте media-manager.ru. 18+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Lifelines на радио Максимум, группа Аха. Сегодня говорили про лошадиные истории. В детстве мечтала о лошади, пишет Оля. Часто представляла себя верхом, скачущей по дачным улицам. Уговаривал папу купить лошадь. А он спрашивал, где же лошадь будет жить и что кушать? «Как где?» – отвечал я, будучи трехлетним ребенком. «Конечно же, на балконе». «И какой ты глупый папа. Конечно же, кушать она будет сено и морковку». А жили мы тогда в трехкомнатной квартире на две семьи на четвертом этаже. Итог. Мне 45, и у нас две кобылы, два мерина и вредные пони. Детские мечты должны сбываться. Это точно.
1: Полезный Михайлов на радио Максимум.
0: Также мечты тех, кто полезного Михайлова считает вредным Михайловым, тоже должны сбываться. И сбываются они обычно в 9 вечера, когда я сваливаю. Но перед этим я окажусь остальным полезным тем, что напомню о программе Heavy Monday в исполнении Сереги Ховита сегодня в 23.00, потому что сегодня понедельник. В эфире Радио Максимум в это время по понедельникам звучит самое трушное, самое тяжелое, самое хэви-металлическое. И новое, и не только, но ваше любимое, прям такая хорошая, прям хэви-музыка. Поэтому не пропустите сегодня программы Heavy Monday Сергея Хоббита на Радио Максимум. Я ж прощаюсь с вами, люблю, пока.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Ну и прощальным подарком на сегодня от меня. Ловите Linkin Park, Up From The Bottom.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
3: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой The Pretty Reckless. На радио Максимум. Свой первый альбом «The Pretty Reckless» выпустили в августе 2010 года. Однако и до этого момента группа регулярно давала аншлаговые концерты в небольших клубах. Ажиотаж вокруг Тейлор Момсон и компании стоял такой, что фанаты хором орали тексты еще не выпущенных песен. Вот как певица вспоминает тот период.
1: «Толпа пела так громко, что заглушала нашу концертную аппаратуру. Это стало для меня озарением. Наверное, я и правда делаю что-то важное для этих людей. Это был опыт невероятного сплочения».
0: Впрочем, иногда это сплочение аукалось Тейлор не самым приятным образом. Она частенько приглашала на сцену молодых девушек из зала, чтобы те могли ощутить уверенность в себе. Но некоторые из них порой оказывались откровенно неадекватными и пытались урвать себе какой-нибудь сувенир на память. Например, прядь волос с головы вокалистки. Так что вскоре The Pretty Reckless завязали с этим.
2: The Pretty Reckless. Just Tonight.

0: Это были Devil Driver, Dig Your Own Grave в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше на очереди еще одна классная новинка от August Burns Red и Make Them Suffer.
1: Heavy Monday на радио Максимум. Максимум.
0: August Burns Red фитонули с Make Them Suffer, выпустив новый трек Cerebral Malfunction, который вошел в альбом Seasons of Surrender. Вы можете найти его в сети прямо сейчас. Cerebral Malfunction стал одним из ключевых треков на этом альбоме, который, по мнению критиков, является лучшим и самым тяжелым альбомом группы за последние годы. Давайте-ка в этом убедимся. Итак, это August Burns Red feat. Make Them Suffer, Cerebral Malfunction.

0: Тред Фит Мэгден Саффер, Церебрал Малфункшн в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику свежак от Мастодон.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Группа Мастодон выпустила трек «Your Ghost Again». Это первая их новая песня после трагической гибели сооснователя гитариста Брента Хайнса, который скончался в прошлом году, разбившись на мотоцикле. Это первый сингл с их будущего, пока еще не получившего название 9-го студийного альбома. Несмотря на печальную тематику, этот трек знаменует собой начало новой эпохи для Мастодон. Давайте послушаем, что у них получилось. Итак, это Мастодон «Your Ghost Again» в рубрике новинки программы «Heavy Monday».

0: Это были Mastodon, Your Ghost Again в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше на очереди свежак от Protest the Hero.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Группа Protest the Hero выпустила первый за 6 лет трек, который называется Mouthpiece. Он войдет в новый альбом Within, который выйдет 17 июля. По словам группы, Mouthpiece о контролирующих силах, которые убедили нас, что все должно быть разделено на бинарные категории, несмотря на то, что очень немногие вещи действительно существуют в них. Она описывает мир ярких красок, сведенных черно-белому шарлатанами, вроде подкастеров и корпоративных медиа. Песня предполагает, что единственная истинная бинарная система, на которую нам стоит обращать внимание, это очень богатые и все остальные. Интересные мысли ребята выдают, да? Давайте послушаем, такое ли у них интересное музло. Итак, это Protest the Hero, Mouthpiece.

0: Hero Mouthpiece. Трек с нового альбома Within, который выходит 17 июля. Ну а дальше по графику свежак от Help Me.
1: Heavy Monday на радио Максимум. Максимум.
0: Группа Help Me выпустила, пожалуй, один из самых агрессивных и бескомпромиссных своих треков «Weather Eye». Это, конечно, фрешмены, но они реально подают надежды и участвуют во множестве европейских фестивалей. Возможно, вам тоже они зайдут. Давайте послушаем их новый трек, который называется «Weather Eye».

0: Это были Help Me with Rai в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику безумный фит от Electric Callboy и внезапно The Offspring.
1: Heavy Monday. На радио Максимум.
0: Группа Electric Callboy продолжает выпускать

определенные хиты, да еще и с нестандартными исполнителями. Сейчас вот ребята фитанули The Offspring, выпустив трек Let the Good Times Roll. У них получился такой микс попа, EDM, металкора и панка. Даже трек Offspring против Fly for a White Guy ссылку сделали. Давайте-ка его заценим.

0: Это были Electric Callboy, Feed the Offspring, Let the Good Times Roll в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше на очереди рубрика «Русские тяжеловесы».
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
2: Салют, Серега, и привет всем слушателям радио «Максимум», а конкретно передачи «Тяжелый понедельник». На связи Егор Ярушин, и сегодня я принес вам новый трек моей группы «Марина», получивший название «Bridge Burner». Это наш первый трек за 3 года. Как время летит, ужас. Так вот, это такой хороший, исконно-посконный дедкорчик, как в 2007-м, поэтому если вы такое любите, то вам однозначно должно понравиться. Также хотелось бы сказать, что с 7 октября и по 25 октября мы будем в большом туре по России, по центральной части, по Поволжью, и за Урал мы поедем. Так что чекайте все на сайте marina-tour.ru. Ну а пока что приятного прослушивания вам.

0: радио «Максимум, максимум».
1: Группа Evanescence выпустила свой 6-й студийный альбом «Sanctuary», спродюсированный, конечно же, Джорданом Фишем, бывшим клавишником Брингов и создателем всего музла в Голливуде, мне кажется, сейчас. Этот парень не один крутой бенд реанимировал за несколько лет. Вот Evanescence тоже не исключение. «Sanctuary» стал первым полноценным студийным релизом Evanescence после «The Bitter Truth». И он очень хорош. Давайте-ка послушаем сингл Evanescence «Tell Me When You Had Enough» в рубрике «Прекрасная половина металла».

0: Это были Evanescence, Tell Me When You Had Enough. В рубрике «Прекрасная половина металла». Новый альбом Century ищите в сети. А у нас дальше старая добрая альтернатива.
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
0: Сегодня в рубрике «Старая добрая альтернатива» великолепная постгранж-группа из нулевых, известная как Cold, которая вместе с нью-металлистами того времени покоряла музыкальный Олимп и, кстати, существует до сих пор и даже альбомы периодически выпускает. Знаете, что забавно? Что название группы появилось благодаря Весу Борланду из Limp Bizkit. Изначально группа из Флориды называлась Grundig, однако им пришлось поменять название, потому что такая фирма в Германии есть, которая технику производит бытовую. Когда музыканты обсуждали эту проблему, гитарист Вес Борланд из Limp Bizkit заметил: «Это жестко, that's cold», — сказал он. Слово понравилось фронтмену Скутеру Уорду, и тот решил так назвать бэнд. С тех пор мы слушаем треки группы «Холодный», и сегодня послушаем трек «Remedy» с культового альбома 2003 года под названием «Year of the Spider».

0: Cold Remedy, трек с культового альбома 2003 года Year of the Spider. Дальше на очереди рубрика «Акции металла». Не пропустите великолепных Accept, которые впитанули с Филом Анселем из Пантеры и кучи других чуваков.
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: Не так давно Accept в честь своего 50-летия выпустили перезаписанный трек «Fast as Shark». Новая версия культового трека, который вышел на альбоме «Redless and Wild» в 1982 году, представляете? Теперь это новый сингл с юбилейного альбома перезаписи «Tiftonic Titans». Состав, записавший эту версию, просто поражает. Это супергруппа мечты. Там и Фил Ансельма из «Пантеры» и «Даун», и Кирк Хэммит из «Металлики», и Микки Ди из «Скорпионс» и «Экс Моторхед», а также Билли Шихан из «Мистер Биг» и «Уинери Докс». Давайте послушаем, что у них получилось. Итак, Accept, «Fast as a Shark».

0: сетовали Accept, Pasta the Shark, ремейк песни. 4 сентября выходит альбом Tiftonic Titans, в котором приняли участие 50 приглашенных музыкантов. А дальше по графику рубрика «За гранью».
1: Heavy Monday. На радио «Максимум, максимум».
0: В этом году у группы Bring Me The Horizon 20-летний юбилей дебютного альбома Count Your Blessing. Это те времена, когда группа еще делала дедкор, и Оливер Сайкс сажал свои связки. Тем не менее, релиз считается культовым поклонников, и группа это знает, выпуская в этом году переиздание, ремастер альбома, и даже дает где-то юбилейные концерты. В Англии уж точно, по крайней мере. Сегодня в рубрике «За гранью» предлагаю вспомнить этот релиз и послушать трек «Black and Blue».

0: Это были Bring the Horizon, Black and Blue в рубрике «За гранью» программы Heavy Monday в честь 20-летнего юбилея альбома Bring the Horizon, Count Your Blessings. А дальше по графику у нас музыкальная спа, рубрика «Перед сном».
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
0: Шведская группа «Аватар» выпустила новый сингл «Crying Fire». Этот трек, изначально записанный для альбома 2025 года «Don't Go in the Forest», в итоге решили сделать синглом и приурочить к разогреву «Металлики» в Европе. «Crying Fire» очень особенна для всех нас. Она была написана и записана во время сессии «Don't Go in the Forest». Когда мы отбирали финальный трек-лист для альбома, эта песня была очевидным кандидатом. Но затем мы спросили себя, что если мы берем этот драгоценный камень подальше от мира на какое-то время? И вот, значит, они его выпустили. И знаете, трек «Аватар» «Crying Fire» идеально подойдет для рубрики «Перед сном». Давайте его послушаем.

были Avatar Crying Fire в рубрике «Перед сном» программы Heavy Monday. Дальше на очереди ваш сон. Ну а новинка, как обычно, в понедельник в 23.00. Меня зовут Сергей Хоббит, и я желаю вам отличной трудовой недели. Услышимся. Всем металл! Heavy Monday.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаранство 2-54-05-62-44-30.

0: вернемся к музыке через полминуты. Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.

радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

0: вернемся к музыке через полминуты. Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.